0: также идеи природных экспедиций, этнографических праздников и спортивных событий. Эксперты объяснят, как оценить возможности территории, собрать готовый туристический продукт и рассказать о нем широкой аудитории. Команды также узнают о грантах и других способах поддержки своих инициатив. В завершение встречи участники защитят свои проекты перед жюри. В программу форума также войдут мастер-классы, фестиваль регионов Дальнего Востока, национальное многоборье, творческие выступления и танцевальный баттл. В Госдуме предложили запретить рекламные звонки в выходные и праздничные дни. С такой инициативой депутаты обратились к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Они предлагают внести поправки в законы о рекламе и о связи, чтобы ограничить обзвоны в нерабочие дни. Парламентарии пояснили, действующие нормы не защищают граждан в выходные, а согласие на рекламу часто дается автоматически в договорах и анкетах. Депутаты уверены, что запрет поможет снизить поток нежелательных звонков в праздники. Министерство просвещения разработало перечни рекомендованной литературы для школьников. О нововведении сообщили в пресс-службе ведомства. Всего министерство подготовило 3 блока – обязательная школьная программа, список для внеклассного чтения, а также произведения современных авторов патриотической направленности. В ведомстве объяснили, что меры направлены на развитие библиотечной инфраструктуры, повышение интереса детей к чтению и стабилизацию уровня общего образования в регионе. И в завершении выпуска кот Ларри с Даунинг-стрит не стал комментировать будущее соседства с собакой нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнема. Журналистка телеканала CNN спросила у пушистого: у следующего главы правительства, как утверждается, есть собака по кличке Аксель. Как вы будете вести себя с Акселем? Животное не отреагировало на вопрос журналистки и затем отошло от нее, покинув кадр. Кот Ларри живет в резиденции британского премьера с 2011 года. За это время он уже был свидетелем смены 5 глав правительств Великобритании. Животное взяли из приюта, у него есть официальная должность главного мышелова при секретариате британского кабинета министров. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 24700, номер МАКС и Телеграм 924-666-0506. До встречи в эфире!
1: Радио Пурга.

0: Бодрый привет всем! 12:10 на часах. Это значит, что Ксения Волкова перехватила эстафету эфира от наших главных редакторов. Буду рисовать хорошее настроение вместе с вами ближайшие 4 часа. Но для начала я напомню вам, что сегодня среда, зенит рабочей недели, а на календаре уже 22 июля. Неофициальный день трудяги сегодня. Наш с вами праздник. Вот так-то. Хотелось бы в этот день получать подарки исключительно в виде премии, конечно же. Надеюсь, начальники меня тоже слушают и, самое главное, прислушаются к этой идее и одобрят ее. Ну, а от себя я планирую выдавать вам подарки музыкальные и, конечно, интересные новости программы о самом разном ждут вас впереди. Поехали!
1: И ветер задувает веселее. Ветер задувает веселее. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: местная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».
3: Встретились как-то раз Никита Сергеевич Хрущев и Фидель Кастро. Выпили, посидели, поговорили о мировой революции.
4: И стал Никита Сергеевич в обратный путь собираться.
5: Никита Сергеевич, может, еще посидим?
6: Да нет, Фидель, пора. Народ меня заждался. На крайнем севере кукурузу нужно сеять, нужно.
5: Ну, может, тогда рома кубинского на пассажу?
6: Да нет, спасибо.
5: Ну, тогда чайку.
6: Чайку? Ну, давай. Ух, Фидель, не знал я, что ты такой жлоб. А сахар-то где?
5: Так нет у меня сахара, Никита Сергеевич.
6: Чего? Ну, раз у тебя сахара нет, тогда и ракет для тебя. У меня тоже нету.
5: Как нет? Я, Никита Сергеевич, все устраню. Только не волнуйся, будет сахар, клянусь.
4: Клятву свою Фидель Кастро выполнил, причем в самые краткие сроки.
3: 22 июля 1960 года Куба национализировала все принадлежавшие США сахарные заводы, и в скором времени сахар стал поступать в СССР.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Дашь закурить?
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение

0: Как поется в одной известной песне, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. Особенно если любовь приводит к свадьбе, а она, в свою очередь, проходит в кругу самых близких и любимых. И теперь, кстати, многие пары едут в далекий Эквадор, чтобы сочетаться браком. А все потому, что там домашним животным официально разрешили быть свидетелями при бракосочетании. В документах питомец ставит отпечаток своей лапки, и мне кажется, это очень мило. А еще говорят, четвероногие друзья – самые честные свидетели. Они-то уж точно не соврут у алтаря. Только вот если котикам важный вид простить можно, то мужчинам с завышенным эго вряд ли. Если кто-то рядом с вами слишком сильно поверил в свое величие, следующий трек мигом расставит все точки над «и». Люся Чеботина напоминает, что картонные престолы рушатся очень быстро.
1: Радио «Пурга».

Реклама на Радио Бурда. Там, где нет дорог, когда работа требует большего, справится хищник. Снегоболотоходы для самых сложных условий эксплуатации. Широкий модельный ряд, круглогодичная работа, грузоподъемность до 6 тонн, от жилых и медицинских модулей до буровых комплексов ООО «Мегвест». Запишись на тест-драйв. 8-34-56-26-28-78. Телефон рекламной службы 2-80-11.

Естественно, футбольная тема все еще в топе. И, кстати, вот эта песня Аргентины «Ямайка» группы «Чайф» была написана в 1998 году во время чемпионата мира по футболу во Франции. В тот момент Владимир Шахрин прогуливался по Парижу и увидел ликование аргентинских болельщиков. А рядом сидели грустные ямайцы и что-то напевали. И такой контраст просто поразил Шахрина. Он вернулся в отель и за одну ночь написал этот хит, который затем вышел в следующем году в альбоме «Шикагали». А потом ворвался в верхние строчки чартов и получил золотой граммофон. Такая вот история одной песни. Ну а мы продолжаем эфиры от футбола, движемся в сторону запутанных дорог любви с Аникой Долинской. Слушаем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте. Сегодня готовим салат «Везувий». Что нам для него понадобится? 400 граммов куриной печени, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 маринованных огурца, 2 вареных яйца, 100 граммов сыра, майонез для заправки, соль и перец по вкусу. Как готовим? Печень промываем, отвариваем в подсоленной воде после закипания примерно 10 минут. Остужаем и натираем на крупной терке. Морковь и лук мелко шинкуем и обжариваем на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета. Остужаем. Огурцы, яйца и сыр натираем на крупной терке. Выкладываем салат слоями в любую форму или на плоское блюдо, аккуратно уплотняя каждый слой. Сначала печень, далее морковь с луком, огурцы, яйца и сыр. Каждый слой слегка промазываем майонезом, солим по вкусу. Убираем в холодильник на несколько часов для пропитки, а лучше на ночь. После этого сразу приступаем к дегустации. Да, достаточно калорийный, но очень вкусный салат, который точно понравится любителям печени. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Спринт от проблем вместе с Хейвеном и Кейтлин Агарон подошел к концу, и наш эфир на час, друзья, тоже незаметно пролетел, буквально на одном дыхании. Самое время немного замедлить ритм, перевести дух и сверить часы. На моих студийных уже 12:52. Впереди вас ждет Айова и Джаз Доурен будет, ну а после, в начале нового часа, свежий блок новостей. Узнаем, чем живет планета к этой минуте. Так что не переключайтесь, далеко не убегайте, ведь в следующем часе у нас еще больше крутой музыки. Ну а прямо сейчас звонки о быстротечности времени.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, к палем тельхит, который помнил, так мы на нам не саул, а умни на пенельку. ДТП, гевин рельсин, рвен теток, манитоль, атирген, мандикве, побилебинок, си терму, итель, на районке на филиалах центра гигиены, и на расу, гельсисен, манитоль, атирген, кмак, мирах, миллион тем. Минкре на Намусаурка округа кино прокуратура и ПМ 2016 гиви кавнинен месевет ум и так коушорвут кош на гевин рессина расинте так миусирен в ПМ тиукеси уетен канен месага миусирам гошен кушем миусирак клаусан не на мандикват канен мандикват эрмете не на перекинете там ему корген гевентель на кухер вот кожа не тихо к нервы морвут кохе на авнинен месевец на эквисет вама тенненка кухер вот кожа на мюсерен вета вана не это на тенненка си терму итес а мас это генпельхан тевлинет келит ультим Билибинский район на районный суда гети он не усина гран евеуте Гасвептума воскраурген нкама штраф мангит клеккин тысяч тем нкама нира хагивит крем нитилиуни нен месевет шум. В Энгакамгосина таван мюсити теркатлян вакена минкре на нмусауркен Владислав Кузнецов теркатлян в нурес нкама кангра ха километр тэ в Энгина анкасур мьек вейпы пищанка тауниты им. Тесан вакнеретей кангнет вакоскиосит беседка там тарантайкис хит генепкирельсинет в Энгете им. Теркатлян в нрен ася карвентон в нматвасак нкама Раймкель это им мюсити нэнсэхэнэт мюсертэн мэсуэта тропы Дальнего Востока. Тэнкит онгаркэна мюсертэн мэс нгам госэн 2024 гивик тэвнюки нэнсэль ам айгэск регион кэн Юрия Трутнев нарэтангэт ваун вэтэ но тасай выргэт. Нинас Чукотка кене нерен рассенгнет синиткинет мюсертен мас тратангат ваун вете но тазай вырга Чукотка кене умак этак в энгак манит каква па манит кене нар апаруска утанет нер исхене румакен нет масен клекин нера клекин манит кен нинас эт манит кена айгаск регион кена тэм келит кул эк вакасет курака кит пагисиус асенет кена тагисиус ам Россия саву нерешингнет, но тасай выргатем. Команда таси нерешингнет, гранта тен камкутти венратиргатем. Палеткому кумекет, а наратвынгнет, мюсертен мысете нетаньянгат сетим. Форум окренсингет, и наны гусак выргат, мюсертен мысеке найгаск регион кенат. Чукот как и на воеванном намете, гаус креусятым гусен, это ватер как нирак, это гиней песен, это нине на нам гусауркан Владислав Кузнецов. Семня коса от мюсерэркан мейнг писек, коса я воеванном намете, гиней мэусен, это мангиткин тонна тлес маткамата, канаэргеты, сиреникауты, энмеленеты, майнг песеты, укольнюты, нкамкатреты, Нкама камака нираха тысяч тонн таван кимит от войванам намете гирессин это маньиткин пароль контейнер те ватеркауты маньиткин рок майн пельсет нкамасинен энмеленеты пэкют ама гэпкирсин это кунтара отвод. Нканай бутапсит куркин атау нанмасинес атагнеты.

0: Всем привет, 13.08 на часах, с вами Ксения Волкова. Владимир Пресняков только что напомнил нам, что где-то там над облаками, над тучами есть небо. Надеюсь, на этой неделе мы его увидим целиком, хотя бы к выходным. Ну а пока в Анадыре на эту минуту облачность переменная, плюс 13, южный ветер 2 метра в секунду, с порывами 7. И слабый дождь, мокро, друзья, мокро. Ну что же, эфир продолжаем, не грустим, не спим, несмотря на такую вот сонную погоду. Ну а хотя почему же не спим? Обеденный перерыв уже начался, тем более, что сегодня день гамака отмечается. Это удивительная штука, в которой чувствуешь себя как в домике и на облаке одновременно. Спасибо индейцам майя, которые первыми изобрели вот такое ложе. Плели они его, кстати, из коры агавы. Хорошо, что сегодня можно отдохнуть с большим комфортом. Ну а я продолжаю дарить вам хорошую музыку и делиться веселыми новостями. Поехали!
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте следующего в очереди, когда вы все слышите, но почти ничего не запоминаете, потому что вот-вот должны выступить сами. Вы на совещании. Коллега перед вами говорит важные вещи. Цифры, дедлайны и имена. Вы киваете, смотрите внимательно, но через минуту, когда вас вызывают, не можете повторить ни слова. Не потому что не слушали, просто мозг был занят другим. А что я скажу, как начну, не забыть бы про график. Вся оперативная память ушла на подготовку, и на чужую речь места не осталось. Тоже на вечеринке. Кто-то рассказывает смешную историю, а вы следующий по кругу. Вы смеетесь вроде бы искренне, но на самом деле думаете: «А у меня есть что рассказать?» И история соседа улетучивается, как дым. Мозг здесь не невнимательный, он перегруженный. Когда вы следующий в очереди, мозг автоматически переключается в режим подготовки. Это естественно, вы хотите выступить хорошо. Но цена – временная глухота к тому, что происходит прямо сейчас. Но вот вам совет на день. Если вы знаете, что скоро ваша очередь, сделайте короткую запись или мысленную пометку. Главное – запомнить имя, дату или цифру. Или мягко попросите, а можно повторить в конце. Часто этого достаточно, чтобы сохранить хоть нить информации. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком сосредоточен на том, что вы скажете, чтобы услышать, что говорит другой.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

0: Манекены пытались дотянуться до солнца только что, и, как выяснилось, не зря. Ученые нам рассказали, что секрет идеального сна кроется в правильном дневном освещении. Оказывается, яркий свет днем помогает быстрее засыпать и лучше и крепче спать ночью. Вот так вот. А вот тусклый свет днем и яркий вечер, наоборот, мешает хорошо заснуть и, соответственно, крепче спать. Так что давайте разгоним оставшиеся тучи. Может быть, и ночами нам не придется плестись на кухню в бессоннице. Хотя Бонд с кнопкой утверждает, что кухня — это место силы. Слушаем.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Можно бесконечно штудировать в интернете статьи в стиле «10 привычек сильных мира сего» или «Как стать успешнее за 30 дней», но при этом ни на шаг не продвинуться к достижениям. По правде говоря, мы и сами не сможем вспомнить, сколько подобных советов проглотили за завтраком или пока добирались до работы. Уясни одно – ты не добьешься успеха, пока не начнешь действовать. Просто действовать. Как известно, профи считаются те, кто делает чуть больше, чем необходимо. Это касается как спорта, так и карьеры. Причем рекорды должны быть ощутимы для тебя самого больше, чем вчера. Чем полгода назад. А вот равняться на менее удачливых конкурентов – занятие бестолковое. Лучше приподними планку, как минимум приложи усилия к тому, чтобы окружить себя по-настоящему талантливыми людьми. Потому что чахнуть в окружении середняков – все равно, что бег на месте.
0: Территория мужчин.
1: Нагрудный платок в кармане пиджака – та самая стильная деталь, которую я сравниваю с вишенкой на торте. Можно обойтись и без него, но с ним, как ни крути, интереснее – настроение в кармане. Платок можно носить как со строгими, так и с неформальными костюмами, а также с самыми разными пиджаками, даже если ты надеваешь их с чинусами или джинсами. Главное не забывать, что по прямому назначению нагрудный платок не используют. Для того, чтобы вытереть слезы даме, должен быть альтернативный вариант во внутреннем кармане. Конечно, наука складывания карманного платка сродни завязыванию галстука. Не так-то просто сделать это легко и непринужденно. Начни с простого метода, который называют президентским. Кладем платок на ровную поверхность, складываем пополам, помещаем в карман. Ну а видимая часть корректируется в зависимости от глубины кармана.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Можно с пиццей и кофе устроить романтичное свидание, как Ваня Дмитриенко. А можно пойти дальше и передать привет через прогноз погоды. Ведь наши отношения такие же переменчивые, как и она. Хотя даже в бурю рядом с нужным человеком может наступить своя персональная весна. Очень теплый и уютный прогноз погоды в нашем эфире от Кристины Арбакайте и группы «Дискотека Авария».

0: знаете ли вы?
1: Круглая форма крышки люка имеет несколько практических преимуществ. Во-первых, такая крышка не может провалиться в люк, независимо от того, как она будет размещена. Даже если ее вставить в отверстие, она не пройдет через него. Это связано с тем, что диаметр круглой крышки всегда меньше или равен диаметру люка. Кроме того, их легче катить и перемещать, что упрощает их установку и обслуживание.
0: Теперь буду знать.

Друзья, я надеюсь, что у вас сегодня стрессы обходят стороной, в отличие от Нэнси Сидорова. В любом случае, желаю всем, кто меня сейчас слышит, спокойной дороги и по-зеленому, без передряг. Наш эфир испытывает только стрессы музыкальные и позитивные, так что никуда не уходите, встретимся через несколько минут. Ксения Волкова с вами. Радио.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Уроженец Анадыря погиб в зоне спецоперации. Гвардии ефрейтор Даниил Малахов пал при выполнении боевой задачи в июле этого года. Даниилу было 22. В 2024 году он подписал контракт и начал службу штурмовиком под позывным «Малах». После тяжелого ранения вернулся в строй оператором беспилотников. Позже он получил еще одно ранение, но продолжил службу в разведывательном взводе старшим механиком-водителем. Даниил Малахов был награжден медалью за храбрость второй степени и квалификационным знаком «Штурм». Близкие вспоминают его как смелого и доброго человека. Он увлекался футболом, плаванием и паркуром. Прощание с бойцом пройдет завтра в полдень в окружном доме народного творчества. На солнечной тропе в Анадыре идет основной этап строительных работ. В окружной столице продолжают благоустраивать новый маршрут для прогулок и экологического туризма, сообщил Владислав Кузнецов. Тиркетирская тропа длиной почти 3 километра проходит вдоль берега Анадырского лимана, от мангальной зоны на улице Беринга до Песчанки. На маршруте установят скамейки, беседки и оборудуют смотровые площадки. В Анадырь уже доставили все необходимые стройматериалы. Сейчас рабочие готовят туристическую инфраструктуру. Тропа должна стать новым местом отдыха для жителей и гостей города, а также расширить число доступных маршрутов на Чукотке. В России запустили штаб по развитию цифровых платформ. Об этом сообщили в Кремле. Сейчас правительство создает постоянную подкомиссию, которая будет отвечать за эту сферу. Ее основной задачей станет выработка стратегических подходов к развитию платформенной экономики и совершенствование государственного регулирования этой сферы. Связанный с этим закон вступает в силу 1 октября. Депутаты Госдумы приняли поправки к законопроекту о расширении перечня оснований для выдворения мигрантов. Число статей Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающих депортацию иностранных граждан, планируют увеличить вдвое – с 22 до 45. Выдворение грозит за дискриминацию по любому признаку – пол, раса, национальность, возраст, религия, имущественное или семейное положение, место жительства и принадлежность к социальным группам. Аналогичное наказание предусмотрено за неповиновение требованиям военного при переходе через границу. И в завершении выпуска. Объем памяти человеческого мозга измерили в смартфонах. Он сравним с содержимым 20 тысяч смартфонов по 128 гигабайтов каждый. По оценкам ученых, емкость памяти мозга составляет около 2,5 петабайт. Это примерно 2,5 миллиона гигабайтов. Количество нейронов в мозге, по разным данным, варьируется от 19 до 100 миллиардов. Каждый нейрон способен создавать более 1000 соединений, формируя разветвленную сеть. И на этом пока все. О новостях второй половины дня вам расскажет мой коллега Олег Кравченко. До встречи в эфире!

0: Марсель только обещает быть здесь, а я уже с вами, друзья, и готова дальше делиться хорошим и раздавать рабочий настрой. Ксения Волкова меня зовут. В ближайший час вас ждет музыка самого лучшего качества и, конечно же, отборный контент. И немного общей информации расскажу. На часах уже 14.07, среда сегодня, 22 июля. Ну и давайте, конечно же, узнаем, что нам подготовили синоптики на эту минуту. Дождя нам больше сегодня не обещают. Это радостная новость. Я вижу в окно, что солнышко выглянуло. Ну что же, плюс 13 за окном. В Анадыре легкий ветер южный, 2 метра в секунду, с порывами 7 метров в секунду. Распогодилось, кажется, да? Ну и вот смотрите, от своего коллеги только что я узнала интересный термин. Ведра. Оказывается, так в старину называли ясную, сухую, теплую и солнечную погоду. Обычно так говорили про лето или весну. Ну, надеюсь, что хотя бы к выходным ведра нас посетит. А пока давайте погреемся вместе в эфире Радио Пурга.
1: Радио Пурга. Радость всей Чукотки.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Сердце Александра Васильева останавливается от любви, это чудесно, но бывает перехватывает дух от того, что твоя вторая половинка в кафе упорно начинает пробовать все, что ты себе заказал. Уверена, абсолютно каждый с этим сталкивался. В таком случае сердце останавливается уже, конечно же, от других чувств, и наши ученые нашли причины такой вот дегустации и воровства с чужой тарелки. Оказывается, украденная еда именно с чужой тарелки нам кажется вкуснее аж на 40%. Специалисты это связывают с эффектом запретного плода и выбросом адреналина, который усиливает вкусовые ощущения. Так что не ругаемся. Оказывается, это не особенность характера вашей половинки. Просто одна картошина из тарелки соседа вкуснее своей целой порции. Интересно, героиня следующей песни знает об этом? Она перебирает варианты кавалеров, и ее всегда что-то не устраивает. Может быть, надо все-таки быть терпимее? Зиверт и ее поиски идеала.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, ваш балкон меньше, чем кухонный стол, а на нем целый сад. Базилик в чашке, салат в банке из-под кофе, помидоры черри в подвесной кружке. Места хватает только на табуретку, но не на отсутствие зелени. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выращивает сады на площади меньше квадратного метра, и урожай с них хватает на ужин. Речь о реальных городских жителях от Токио до Варшавы, от Стамбула до Хельсинки, которые превратили крошечные балконы в мини-фермы. Никаких грядок, только вертикальные карманы, подвесные горшки, старые чайники и даже обувные коробки с дренажными дырками. В Токио, где квартиры часто размером с комнату, одна учительница выращивает 12 видов зелени на балконе шириной 60 см. Все растет вверх. Полки, сетки, магнитные горшки на перилах. «У меня нет сада, но у меня есть укроп на завтрак», — говорит она. А в Варшаве пенсионер построил сад на табурете. Поставил его у перил, а сверху ящик с редисом, под сиденьем мешки с луком-пореем, а на спинке петрушка в консервных банках. «Это мой огород. Он сидит, пока я стою», — шутит он. И да, такие сады требуют изобретательности. Вместо лейки – шприц для точного полива. Вместо удобрений – остывший чай или кофейная гуща. А свет ловит зеркалами с внутренней стороны окна. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что вырастил огурец, который не пролез обратно в дверь. В другой раз сосед спросил – это декор, а получил пучок мяты в подарок. А один студент признался – «Я не ем салат из магазина, у меня свой, с видом на антенну». А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали вырастить салат на табуретке? Или боитесь, что он засохнет за выходные?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Какая же все-таки невероятная лирика Дениса Клявера. Встретил ту самую, которая не такая, как все. Окружил заботой, воспел ее уникальность. Ну, прямо сказка. Но давайте честно, мужчины, иногда наша женская уникальность принимает весьма неожиданные формы. Вот так ждешь изысканную музу в вечернем платье, а она внезапно решает, что сегодня ее тонкая душевная организация требует не стихов, а кабака, баяна и чего-нибудь покрепче. Ну что ж, героиня нашего следующего трека вообще ни в чем одобрении не нуждается. Она уже надела туфли от Yves Saint Laurent, красиво зашла в южный бар и решает свои сердечные драмы под брызги полынной настойки. Выпустить пар, я считаю, да, что выпустить пар имеют право даже утонченные леди. Так что неподражаемая Елена Ваенга в нашем эфире. Слушаем.

0: Не учи ученого.
1: Умная мембрана поможет улавливать космический мусор. Космический мусор делает новые запуски дороже и опаснее, увеличивая риски повреждения оборудования. Ученые предлагают разные способы очистки околоземной орбиты, от лазеров до электрических тросов и сетей. В новой работе исследователи из Китайской академии наук и Университета электронных наук и технологий Китая представлена одна из самых продвинутых версий такой сети, хотя до ее реального воплощения пока далеко. У новой разработки есть несколько преимуществ. Она проще, чем роботизированные руки, которые требуют специальной подготовки спутника. Она безопаснее гарпунов, которые могут разбить цель на новые обломки, и менее энергозатратна, чем лазеры со сложными расчетами. Однако у нее есть и недостатки. После раскрытия она почти неуправляема и крайне сложна в повторном применении. А значит, каждая миссия сможет убрать только один фрагмент мусора, что очень дорого. Ученые предложили использовать гибридную конструкцию – многослойную гибкую мембрану с электроникой, батареями и сплавами с памятью формы. Процесс захвата выглядит так. Спутник-перехватчик приближается к цели и выпускает 4 снаряда, прикрепленных к углам мембраны. Оптимальный угол выстрела – 30 градусов. Снаряды натягивают полотно, оно раскрывается и окутывает фрагмент мусора, надежно фиксируя его. Благодаря сплавам с памятью формы, мембрана удерживает форму и плотно обхватывает объект во время сведения с орбиты. После того, как мусор направлен в атмосферу для безопасного сгорания, мембрана складывается обратно и втягивается в спутник, который на тот момент уже готов к следующему использованию. Чтобы проверить, как работает такая сеть, ученые создали компьютерную модель. Они разбили мембрану на множество маленьких точек, соединенных пружинками, и просчитали, как она будет гнуться, растягиваться и сдвигаться. Также выяснилось, что расстояние до мусора очень важно. Если выстрелить с 2 метров, мембрана выдержит огромную нагрузку почти в 3400 ньютонов. А вот если с 3 метров, нагрузка становится вдвое меньше. Команда сейчас работает над задачей, как материалу толщиной всего 10 микрон выдержать сильные нагрузки. Необходимо учитывать сопротивление атмосферы и другие факторы, влияющие на процесс захвата мусора.
0: Не учи ученого!

«Беги от солнечного света, Дракула», поет Дженни. Нет, нет, друзья, давайте нам лучше солнце и побольше. Нам пора делать запасы витамина D перед длинной зимой. Надеюсь, космос меня услышит, и мы с вами солнышко увидим не так вот прерывисто, как сейчас. Оно будет постоянно светить в течение дня. Ну что же, а пока торопимся в следующий час. Там вас ждет много интересного, в том числе бесплатный бензин, который я буду раздавать в викторине «Езда по правилам». Так что не пропустите. Ксения Волкова меня зовут.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке продолжают тушить два лесных пожара. Оба действующих очага находятся в Билибинском районе. Один из них горит в 149 километрах от села Кипервеем. С огнем борются 28 специалистов, задействованы вертолет Ми-8 и 7 единиц техники. Вокруг пожара уже проложили 8 километров защитной полосы, в работе остаются еще 4. Второй очаг обнаружили 21 июля в 3 километрах от Кипервеева. Как уточнили в департаменте природных ресурсов, несмотря на небольшое расстояние, угрозы селу нет, так как пламя движется в другую сторону. Для тушения используют вертолеты Ми-8 с устройствами для сброса воды. Напомню, в Билибинском районе введен местный режим ЧС в лесах. Всего с начала пожарно-опасного сезона в регионе произошло 17 возгораний, 15 уже потушены. Основной причиной специалисты называют теплую погоду и сухие грозы. В Анадыре готовят проект новых очистных сооружений. Как сообщил Владислав Кузнецов, городские канализационные сети планируют обновить в рамках мастер-плана агломерации. Сейчас специалисты разрабатывают проект и смету. Завершить эту работу планируется в октябре. В окружной столице хотят построить две локальные очистные станции, еще одну запустят в Тавайваме. Новые объекты будут очищать стоки механическим и биологическим способами, затем проводить дополнительную очистку и обеззараживание. Мощность системы водоотведения собираются увеличить примерно с 3,5 тысяч до 4,5 тысяч кубометров в сутки. Такой запас предусмотрен с учетом возможного роста населения. Ожидается, что новые сети помогут исключить попадание неочищенных стоков в Анадырский лиман и улучшат экологическую ситуацию. Напомню, ранее очистную станцию запустили в Угольных Копьях, там уже начали готовить площадку для второго такого объекта, который планируют открыть до конца 2027 года. К другим новостям. Республика Крым получит из федерального бюджета дополнительные 5 миллиардов рублей на компенсации жителям, которые более двух суток оставались без света. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Выплата составит 15 тысяч рублей на человека. Все, кто подал заявки, получат деньги в ближайшее время. Также на федеральном уровне обсуждают меры поддержки предпринимателей. С Минтрудом согласовали выплату 2/3 зарплаты сотрудникам предприятий, временно выведенным в простой. Полный перечень решений объявят до конца следующей недели. Напомню, на полуострове из-за ударов ВСУ наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. В регионе действует режим ЧС. Парламент Франции принял закон, который запрещает детям до 15 лет регистрироваться в соцсетях. Об этом сообщает Интерфакс. Инициативу поддержали и в Сенате, и в Национальном собрании. Теперь соцсети обязаны проверять возраст пользователей, хотя конкретные способы верификации в законе не прописаны. Кроме того, документ вводит запрет на использование телефонов в школах для старшеклассников. Закон вступит в силу с сентября, с началом учебного года. И завершение выпуска. Российские ученые исследовали мумию мамонтенка Яны, найденную в 2024 году в Якутии. Им удалось установить, в каком мире жил детеныш шерстистого мамонта и чем питался перед смертью. Яна погибла в возрасте 14-16 месяцев около 50 тысяч лет назад. Ее рост составлял 120 сантиметров, вес 180 килограммов. Анализ содержимого желудочно-кишечного тракта показал, что ее рацион состоял из осоки, пушицы, злаков, разнотравья и мхов. Возможно, она ела также кору лиственницы или кустарников, ольхи, березки и ивы. Ученые установили, что место гибели было влажным, с водоемами и зарослями кустарников. По их мнению, мамонтенок погиб возле водоема, куда пришел на водопой или в поисках растительности. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
2: Радио

0: приветствую всех, кто к нам только что присоединился. Мощный вокал Дмитрия Колдуна, его пронзительный трек «Мэрилин Монро» красиво открыли новый час на радио «Пурга». 15.07 на студийных. Время новых историй на календаре. Сегодня среда, 22 июля. Это значит, что мы с вами официально перешагнули экватор этой рабочей недели. Выходные все ближе, лето в самом разгаре, так что причин для хорошего настроения более чем достаточно. Ближайшие 60 минут мы проведем в компании проверенных временем хитов, самых горячих музыкальных новинок, классных новостей, и в первой половине часа поиграем в нашу любимую викторину «Езда по правилам». И напомню эти самые правила. Они очень простые. После анонса переходите в наши каналы в Максе и Телеграме, загружайте пост с ситуацией на дороге, и пока играет песня, просто звоните на номер 20600. Приз – 20 литров бензина. Так что никуда не переключайтесь. Меня зовут Ксения Волкова, и мы продолжаем наш полет.
1: Живое радио Чукотки.

0: Минутка здоровья.
1: Не только сердце. Ученые нашли еще один фактор риска инфаркта. Исследование Эдинбургского университета доказало, что развитая мускулатура туловища связана с меньшими рисками сердечных приступов. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали рентгеновские снимки 1722 пациентов в возрасте около 50 лет, у которых были боли в груди. Более светлый след плотных мышц, поскольку от них отражается больше рентгеновских лучей, позволил искусственному интеллекту безошибочно отличать их на снимках. В результате анализ показал, что пациенты с более развитыми мышцами груди и спины реже или вовсе не переживали сердечный приступ. Согласно расчетам, вероятность кризиса снижается на 31%. Кроме того, на 39% снижается и вероятность смерти в течение последующих 10 лет. Как объясняют исследователи, с меньшим риском связан не размер мышц как таковой, а состав, который приобретает мышечная ткань. Однако пока нужно больше исследований, чтобы доказать не только связь, но и прямое влияние объема мышц на здоровье человека.
0: Минутка здоровья.

Радио «Пурга» и Госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: леса.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
2: «Езда по правилам». С Женей Трофимовым и комнатой культуры мы на поезде домчались до нашей викторины «Езда по правилам». И с нами сегодня играет Инга. Инга, добрый день.
3: Да, здравствуйте.
2: Как настроение?
3: Отличное.
2: Инга, вы за рулем или вы пешеход?
3: Я пешеход, но стаж имеется.
2: Имеется стаж, ну это отлично. Вы с нами первый раз играете?
3: Да, решила попробовать.
2: Ну, я думаю, что у вас все получится, и на самом деле, ну, хотя, конечно, сегодня вопрос с подвохом, но, тем не менее, Инга, я вас верю. Ну что же, в сегодняшней задаче вас ждет не самая распространенная, но очень коварная ситуация. Вам нужно заехать на заправку справа, но стоящая на аварийке машина вынуждает ее объехать, имеется в виду машину. Маневр несложный, и встречного транспорта на горизонте не видно, но что делать с неисправной машиной и знаком «опасность»? Можно или нельзя объехать автомобиль и свернуть на заправку? Как вы считаете?
3: Так, я думаю, что можно.
2: Давайте более развернутый ответ. Почему вы так считаете?
3: Так. Из-за пунктирной линии, потому что с моей стороны она не сплошная.
2: Угу. Ну да, линия действительно прерывистая, но а как же другие, вот тут есть какие-то моменты, там знак, опасность, еще что-то. Давайте подумаем.
3: Да. Ну тогда, скорее всего, нельзя, потому что, да, знак опасности. Ну, пусть будет ответ «нельзя».
2: Ну хорошо, Инга, этот ответ я принимаю, давайте разберемся. Установленный на участке знак 317.2, собственно, вот этот вот знак «опасность», сигнализирует об опасности на дороге и, что важнее, запрещает дальнейшее движение всех без исключения транспортных средств. Даже если вам нужно проехать всего 30 метров до заправки. Не будь этого знака, маневр был бы законным. Разметка 1.11, как вы правильно сказали, вот эта прерывистая линия с обращенной к нам прерывистой, собственно, линии позволила бы объехать машину без нарушений, так что вы абсолютно правы, и это для вас. Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
2: Ну что же, Инга, будут ли у вас какие-то приветы, пожелания, может быть, хотите передать кому-то?
3: Хочу передать привет большой моим коллегам и за то, что поддерживали меня.
2: А, у вас там была группа поддержки.
3: Конечно, аплодировали мне тут.
2: Ну, это здорово. Мы тоже присоединяемся к этим самым приветам вашим коллегам от всего коллектива «Радио Пруга».

0: Еще раз вас поздравляем. Ну что ж, друзья, Инга с нами играла и выиграла, так что, пожалуйста, я вас призываю, повторяйте правила дорожного движения, не забывайте их и участвуйте в нашей веселой викторине «Езда по правилам», а наш эфир продолжается.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня у нас блюдо с красивым названием «Сливовый крамбл». Это английский десерт, который представляет собой фрукты, запеченные под крошкой из песочного теста. Крамблы появились в Великобритании во время Второй мировой войны и стали альтернативой традиционным пирогам из-за нехватки продуктов вследствие их нормированного распределения. Что нам с вами понадобится из расчета на две порции? 4 крупные сливы, 100 граммов овсяных хлопьев, 3 чайных ложки меда, 2 чайных ложки оливкового масла и 2 столовых ложки миндальных лепестков. Из слив вынимаем косточки, режем на кусочки и выкладываем в порционные формы для выпечки. Овсяные хлопья смешиваем с медом, маслом и выкладываем сверху на сливы. Посыпаем миндальными лепестками и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут. Подаем, посыпав сахарной пудрой, со взбитыми сливками или шариком ванильного мороженого. Приятного вам аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

0: Мы с вами только что побывали на морском берегу, замедлились, успокоились. Конечно же, лучше время проводить там, но, увы, рабочие будни не отменишь. Для тех, кто не может отправиться в отпуск, москвичи придумали альтернативный способ, как справиться со стрессом и подтянуть фигуру одновременно. Называется новый вид спорта – йога со стрельбой из пистолета. Организаторы объединили древние индийские практики и огнестрельное оружие в единую тренировку. Позиционируют ее как просветление с отдачей. Выполняешь асаны на баланс с пистолетом в руке, а в конце тренировки начинается реальная стрельба из тренировочного оружия, представляете? Ну, я же предлагаю никуда не стрелять, а лучше послушать музыку для души. Уверена, следующая композиция заставит вас улыбнуться и вспомнить о хорошем. Группа «Челси», слушаем.
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Краснино – брусничная кладовая Чукотки. В окрестностях села за день самые удачливые могут собрать до 20 литров ягоды. Заниматься сбором брусники и голубики веселее под звуки радио «Пурга», которая вещает в Краснино на частоте 101,6 FM.

0: Ну что ж, друзья, на последних нотах Эбина я ухожу по-королевски, ведь мой эфир на сегодня подошел к концу. Надеюсь, вы провели со мной время хорошо и интересно. Мы узнали много нового сегодня, успели даже поиграть и выиграть. С вами была Ксения Волкова. Передаю микрофон дальше. Всем желаю отличного дня. До встречи завтра.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Музыкальный клип на гимн Чукотки представят в конце августа. Съемочная группа завершила работу над видео, в котором приняли участие артисты ансамбля «Эргерон», коллективы Окружного дома народного творчества и воспитанники детских школ искусств. Центральное место в сюжете заняли дети. По словам продюсера Никиты Рудакова, через них создатели хотели рассказать о преемственности поколений, любви к родной земле и заботе о природе. Гимн написали поэтесса Наталья Ганиева и композитор Анатолий Богуш. Новая музыкальная версия впервые прозвучала на концерте к 95-летию округа в исполнении более 100 юных музыкантов. Клип планируется использовать для представления региона на российских культурных и туристических площадках. По словам создателей музыкального видео, ее релиз планируется в конце августа этого года. В Марково увековечили память участников СВО. Памятный стенд бывших учеников местной школы создали в сельской библиотеке. Автором выставки стал сотрудник Наталья Лобова при поддержке администрации Маркова и местного музея. Она сама написала портреты жителей села, которые погибли во время участия в специальной военной операции. По ее словам, замысел появился у нее в первые дни работы в библиотеке, однако собрать сведения удалось не сразу. Информацию она искала в интернете и библиотечных материалах. Художница лично знала многих ребят, чьи портреты вошли в экспозицию. По ее словам, новый стенд поможет односельчанам вспомнить их истории. Открытие прошло с участием школьников и юнармейцев. Дети читали стихи, участники движения несли почетный караул. Минпросвещение опубликовало списки произведений для школьных программ внеклассного чтения и патриотической литературы, включая книги о специальной военной операции. Документы уже направлены в библиотеки всех регионов. В перечень современных патриотических произведений вошли раздел «За наших» с книгами Иванова, Измайлова, Можаева, Поваляева, Шорохова, а также сборник «Поэзия русской зимы» под редакцией Родионовой. Все произведения включены в федеральные образовательные программы начального, основного и среднего общего образования. Владимир Путин возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС. Форум для сотрудничества стран Азиатско-Тихоокеанского региона пройдет 18-19 ноября в Шэньчжэне. Как подчеркнул посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев, участие главы государства свидетельствует о важности экономических отношений с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно с Китаем. Дипломат также отметил, что Россия разделяет китайские подходы к развитию АТЭС. Всего под председательством Китая пройдут 11 министерских конференций. Бердыев добавил, что АТЭС должна выступать фабрикой мысли, противостоять протекционизму и санкциям. Он также напомнил о созвучности курса с инициативой Большого евразийского партнерства, который Владимир Путин обозначил еще в 2015 году. И в завершение выпуска. Большой барьерный риф Австралии находится под угрозой экстремального обесцвечивания и коллапса экосистемы из-за заявления Эль-Ниньо. Риф протянулся на 2300 километров вдоль побережья Квинсленда и является домом для множества видов. В этом году ситуация осложнилась. Ожидается, что Эль-Ниньо станет рекордным по силе. Повышение температуры воды в Тихом океане уже привело к шестому массовому обесцвечиванию кораллов за последние 10 лет. Также на риф влияют сток воды с суши и хищничество морских звезд. Ученые предупреждают, бессрочных мер риф может в будущем полностью исчезнуть. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

Если все в шоке, то понадеемся, что в приятном. Это был Лирик в начале нового часа в эту среду. И не только он готов шокировать, друзья. Не в прямом смысле. Ведь с вами Радио Пурга, которая всегда готова пройти очередной день с музыкой, с вами и хорошим настроением. У микрофона Борис Медведев, который желает как раз-таки последнего хорошего настроения, да побольше. Ну, а дальше уже из Чеботина. Ведь у нее есть лучшая подруга, которая знает слишком много.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: А вам, наверное, известно, что лидер французской революции Робеспьер в молодости очень любил поговорить.
4: Папа!
3: Чего тебе, сынок?
4: Я сама вот на какую тему хотел поговорить.
3: А, слушай, иди погуляй, а? Некогда.
4: Девушка, девушка.
3: А что вам угодно, сударь?
4: А давайте с вами это...
3: Что?
4: Ну, это, поболтаем о чем-нибудь.
3: Хам!
4: Во народ, даже поговорить не с кем.
3: И лишь 22 июля 1789 года господин Робеспьер получил возможность наговориться вдоволь.
5: В этот день он стал депутатом словоохотливого французского парламента.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Если при обращении за медицинской помощью вам отказывают в лечении, не выдают направление на обследование, требуют оплатить лекарственные препараты, страховые представители Сагасмед помогут в решении вашей проблемы.

0: Очень быстрый такой самолет, и любовь под это определение подходит отлично. Владимир Пресняков, и снова о важном, что есть у нас чуть ли не каждый день, а возможно каждый день, но иногда мы этого не замечаем, и что действительно стоит ценить. А также делать разбор, чтобы понять, откуда вообще растут ноги в любви. Ну а мы сами не знаем ответ на этот вопрос, хотя перестать задавать его тоже не можем. Ну а теперь о праздниках, ведь они есть, они интересны, да и праздновать подобное достаточно весело. 22 июля, или же среда, Всемирный день мозга. То, что помогает нам быть лучше, управлять организмом, ну и принимать решения. И его можно прокачивать, так что не забываем это делать. Ведь способов настолько много, что эфира не хватит, друзья. А Алан Уокер уже здесь, так что передаю эстафету.
1: Радио Пор.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире существуют две силы – разум и воля. Разум анализирует, взвешивает, просчитывает последствия, а вот воля движет вперед, несмотря ни на что. Но что происходит, когда воля берет верх над здравым смыслом? А происходит волюнтаризм. Это вера в то, что человеческая воля способна преодолеть любые препятствия, даже если они объективно непреодолимы. Эта идея может вдохновить и вести к великим свершениям, но может и разрушить, если игнорировать законы природы, общества или, например, экономики. В философии волюнтаризм рассматривает волю как первичную силу, определяющую существование всего. Шопенгауэр называл ее «иррациональный, движущий мир без цели и смысла», а Ницше утверждал, что именно воля к власти лежит в основе человеческого развития.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: родная. Там, где есть абсолютно все, что тебе нравится, и, как мы поняли, тебя туда приведет Луна. Ну а на самом же деле сердце. Именно там хранится путь, ну и картинки того, как же это хорошо. История о тоске по любимому человеку, надежда на встречу, группа «Вольные». Спасибо ребятам, ведь мы тоже сможем подумать о важном, о важных людях. К примеру, сейчас такое вот напоминание. Можно писать им приветы и поздравления. Вдруг вы хотите поздравить их с Всемирным днем мозга и пожелать здоровья для этого органа. Ну а мы просто зачитаем. Номер все тот же 924-789-2222. Пишите в мессенджеры.
1: Твое радио. Твое радио. Радио Бурга.

0: Ленинградской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

Это все она. Ну а Сергей Лазарев не забыл, ведь такое не забывается. Ведь родные люди, они такие, в голове засиживаются, и не только. Там еще про сердце очень много пунктов. Это вам не какая-то мелодия. Хотя и она тоже может конкурировать. Ну а кто сейчас будет зваться той самой заедающей мелодией? Ну, кто его знает. Может быть, Филатов с Карасем принесут что-то подобное.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота впервые посетил Игвикинот. Артисты прилетели в поселок из Владивостока. Творческий коллектив поздравил жителей с 80-летием населенного пункта и 330-летием военно-морского флота. Об этом сообщили в окружном правительстве. Визит прошел при поддержке заместителя командующего флота контр-адмирала Дмитрия Артемова. Артисты дали концерт на центральной площади. Затем с аншлагом выступили в Доме культуры Игвикинота. Ансамбль представил программу «330 лет под Андреевским флагом». Вокалист Евгений Глускер исполнил песни о морской пехоте и героях спецоперации. Сотрудники военно-исторического музея флота развернули выставку и рассказали об истории Тихоокеанского флота. Праздник продолжился народными гуляниями, играми с призами и дискотекой в зоне отдыха «Медвежий угол». Финалом торжества стал красочный салют. Чукотские села получили новую партию топлива и товаров. Хатырки разгружают сразу два судна с углем. Третий угольщик этой навигации, капитан Якубович, выгружает топливо на необорудованный берег Хатырки вместе с теплоходом «Лев Яшин». Еще один сухогруз Аркадий Чернышов работает в Мыне-Пыльгино. Северный завоз продолжается и в другие населенные пункты. Танкеры «Антарис» и «Амалит» доставили 10 450 тонн дизельного топлива и бензина. Горючее получили «Конергина», «Сиреники», «Энмилен», «Мыне-Пыльгино», «Беринговский» и «Лаврентия». Почти 1900 тонн продуктов, товаров первой необходимости и промышленных грузов привез теплоход Никифор Бегичев. Он оставил 11 контейнеров в Хатырке и 13 в Мыне-Пыльгино. Еще 5 контейнеров доставят в Энмилен. В Певеке тем временем принимают генеральные грузы с нескольких судов. Россия запустила в космос новую партию спутников «Рассвет». Система способна обеспечить высокоскоростным интернетом всю территорию России, включая труднодоступные районы Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Предыдущий запуск состоялся в марте, когда на орбиту вывели первые 16 аппаратов. Уже в этом году число спутников на орбите должно достичь 156 аппаратов. За 10 лет группировка вырастет до 900 спутников, что обеспечит глобальное покрытие. В первую очередь система будет ориентирована на крупные промышленные предприятия и государственные структуры. В дальнейшем охватит частных абонентов в регионах со слабым или отсутствующим наземным покрытием. В середине июля в Баку прошла встреча представителей России и Германии. Как пишет Интерфакс, азербайджанские власти об этих переговорах не были проинформированы. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По словам Алиева, 12 июля в Баку прибыли германские представители, а также российские политики Виктор Зубков и Валерий Фадеев. Они покинули страну 13-14 июля. Алиев подчеркнул, что содержание встречи ему неизвестно и назвал ее тайной. При этом он добавил, что если такие контакты помогут завершить конфликт между Россией и Украиной, Азербайджан будет только приветствовать их. И в завершение выпуска. Специалисты Сеченовского университета разработали фантом коленного сустава для подготовки травматологов-ортопедов. Как рассказали в пресс-службе вуза, он полностью воспроизводит условия реальной артроскопической операции. Все внутренние структуры, связки, мениски, хрящ, изготовленные из композитных материалов, точно имитирующих свойства живых тканей. Это позволяет хирургу формировать мышечную память, как во время настоящей операции. Встроенная система циркуляции жидкости создает гидростатическое давление, соответствующее реальным условиям. Сменные компоненты позволяют заменять поврежденные детали без остановки работы, снижая стоимость эксплуатации. Тренажер предназначен для студентов, ординаторов и практикующих врачей. Разработка проведена при поддержке программы «Приоритет 2030». И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Моя Мишель, баста, и она не поняла. Ну, а мы все поняли. Ведь раненого сердца действительно иногда заметить сложно. Вот сказал ты что-то, а человек не показывает, что ему обидно. Так что, да, просто больше думаем, говорим больше приятного, ну и слушаем музыку, ведь она помогает немного расслабиться. А ведь тогда раздражения не будет, и вы точно скажете только хорошее. Ну, а будем мы говорить мистер Саком NBA, а после The Warning to Corazon.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? В смысле конечная?
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Брать сердце или нет, решать только тому, кому предлагают. Ну а мы берем кое-что другое. 22 июля все-таки не только про сердце и мозг, но и про трудяг. Ведь день трудяги говорит сам за себя. Вот вы трудитесь, значит трудяга. Значит, поздравляем вас. И то же самое можно говорить своим близким, даже через пургу. Да, легкое напоминание про волшебный номер 924-789-2222. Таким образом мы поздравим. Ну а что еще? У Арии все хорошо. А вот как у Ани Лорак, сейчас узнаем.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Есть мнение, что чем меньше женщина за собой ухаживает, тем больше денег она тратит на одежду. Утверждение спорное, но доля правды в нем есть. На спортивном подтянутом теле будут хорошо смотреться любые непритязательные джинсы с майкой. А если забыть про фитнес и налегать на пирожки, то одежде предназначается уже другая роль – маскировать недостатки фигуры. Плотные дорогие ткани, индивидуальный пошив и так далее. Однако не будем кидаться в крайности. Давайте просто научимся выбирать такую одежду недорогих марок, которая будет смотреться на вас сногсшибательно. Во-первых, обращайте внимание на качество шитья. Проверьте в примерочной швы, молнии, пуговицы, торчащие нитки и кривые.

0: И строчки испортят даже самое прекрасное платье. Если вы заметили, что выточки топорщатся, проходите мимо. Второй момент. Чистые натуральные оттенки всегда выглядят дороже и благороднее. Невыразительные ткани выдают дешевую одежду. Да и слишком яркие цвета сослужат вам плохую службу. В синтетических тканях они выглядят очень плохо. Если вещь яркая, она должна быть очень качественной и добротно сшитой. То же самое с кислотными металлическими оттенками. Ярко-розовый стрейч легко превратит вас в сельскую модницу. Носите классические черный и белый, выразительные сиреневый и голубой или насыщенные синий и бордовый. И не ленитесь подгонять у портного вещи под себя, укоротить длину юбки, сделать платье более приталенным. Все это заставит вещи смотреться не в пример лучше. И самое главное, скажите «нет» подделкам. Сумки, футболки и кошельки с фейковыми логотипами известных брендов – это то, что вас будет упрощать.
1: Территория женщин.

0: Вот и попрощался герой с тем, что для него действительно важно. Песни «Казаки» делают хиты «Goodbye, Америка». Но не забываем про Вячеслава Бутусова, ведь он все это придумал. Ну, а мы вновь послушали. У нас ведь и не такая версия была. Ну, а дальше танцы уже от Андрея Губина. Будем ли мы танцевать? Ну, покажет ваше желание и заполненные силами. Может быть, их уже нету? Ну, надеюсь на то, что они либо есть, либо появятся. Ну, а после немного ученых новостей. Ведь там действительно интересно.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурган.

0: Не учи ученого.
1: Умная мембрана поможет улавливать космический мусор. Космический мусор делает новые запуски дороже и опаснее, увеличивая риски повреждения оборудования. Ученые предлагают разные способы очистки околоземной орбиты, от лазеров до электрических тросов и сетей. В новой работе исследователей из Китайской академии наук и Университета электронных наук и технологий Китая представлена одна из самых продвинутых версий такой сети, хотя до ее реального воплощения пока далеко. У новой разработки есть несколько преимуществ. Она проще, чем роботизированные руки, которые требуют специальной подготовки спутника. Она безопаснее гарпунов, которые могут разбить цель на новые обломки, и менее энергозатратна, чем лазеры со сложными расчетами. Однако у нее есть и недостатки. После раскрытия она почти неуправляема и крайне сложна в повторном применении. А значит, каждая миссия сможет убрать только один фрагмент мусора, что очень дорого. Ученые предложили использовать гибридную конструкцию – многослойную гибкую мембрану с электроникой, батареями и сплавами с памятью формы. Процесс захвата выглядит так. Спутник-перехватчик приближается к цели и выпускает 4 снаряда, прикрепленных к углам мембраны. Оптимальный угол выстрела – 30 градусов. Снаряды натягивают полотно, оно раскрывается и окутывает фрагмент мусора, надежно фиксируя его. Благодаря сплавам с памятью формы, мембрана удерживает форму и плотно обхватывает объект во время сведения с орбиты. После того, как мусор направлен в атмосферу для безопасного сгорания, мембрана складывается обратно и втягивается в спутник, который на тот момент уже готов к следующему использованию. Чтобы проверить, как работает такая сеть, ученые создали компьютерную модель. Они разбили мембрану на множество маленьких точек, соединенных пружинками, и просчитали, как она будет гнуться, растягиваться и сдвигаться. Также выяснилось, что расстояние до мусора очень важно. Если выстрелить с 2 метров, мембрана выдержит огромную нагрузку почти в 3400 ньютонов. А вот если с 3 метров, нагрузка становится вдвое меньше. Команда сейчас работает над задачей, как материалу толщиной всего 10 микрон выдержать сильные нагрузки. Необходимо учитывать сопротивление атмосферы и другие факторы, влияющие на процесс захвата мусора.
0: Не учи ученого.

Saturday Night от Алекса Спайта. И сразу на уме не только звук, но и слова. Хотя я знаю людей, у которых подобная мелодия стоит на будильнике. Ну да, и они просыпаются. Вот лично я бы, напротив, спал бы еще крепче. Ну а прямо сейчас, друзья, новый этап. Вернее, практически вот наступил уже вечер. Вот-вот наступит 10 минут, и вуаля, сразу после новостей на чукотском языке. А сейчас новое знакомство с уже известной Нюшей.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальцем тискать, который пыльтыга меня на мгласауле, а умни на пенельку. На матвасен в Энкин Гараквасасен, но таверингатен в Кэм. Даниил Малахов Гараквасасен, мутинь исихэм. Даниил Нахликин Нира Хагивит Гатвасена. 2024 гивик Евкелюит Гакаси Пасен, Катенвете, но таверингатен веты. Атын ваты плетко кагэпэс кэнтэсэн нотавэрин атын вэтэйм. Яасэн эмэм. Гатын вассэн армаутэтэгэн альсэн сэс эткус ум. Даниил Малахов агамас вэпэс вэнтэхавэсэн эсэгэрэкэ нотавэрин этэс анам. Альсон ам. Ямэкам. Маспосгэрэн кэн яутас мам. Нотавэрин этэс анар атаунгэн кликэн нор опарвэл каугсэ ини илсэг нон асокмэн отамэн нэра. Умкнутек Чукотка книрах, но так анья тиргете. Минкре нанмгласаурка департамент тайпы, но та анре тиргекене. Ненц, но так анья тирген мроха километр тэха первоем гпэм. Нирака умлсан кликен, нираклекен, кон асхинкен километр тэ войвонам нам гпэм. Амас этэм. Нирахина, но так анья тиргека. Йенгина гаатасен нанмгласен тысяч гектар тэм. Нинен пинку гилиокенет кликен амгроткен ураэль атэм. Нияхана тинен пинку карин атвэтэн камагнир амсэнэн тэсэнэн этэм. Пэнлэпа округа кена управления и полисами. Сэмне кольс но такан ятирэна куравэн в кликен нир амсэнэн километр тэрэткус эпэм. Гэсвэсэна нанмэсэн самсэн кликен гектар тэм. Амас эты торомгой пээсэнит ендина гаатасэн кликкена тысяч гектарты. Нинас Ачукотка кеннерэн рэсэнгэнэт синиткинэт мэусэртэн мэс атар таңыт ваун вэтэ нота сайвыргэт Чукотка кеннэм. Умэкэтэк в энгэка мэнгиткэнэм. Мэнгитка квэпэ мэнгиткэнэр апаруска утавнэтэ нэры исэнэм. Мэлсэн кликен, нирэ кликен, мэнгиткен, нинэс этэм. Мэнгиткен айгэс крэгион кэн атэм. Гэлэдгүл эквэкалэдгүр акэм. Гэдбэ гэлэвэл асэнэдкэн аэтэ гэлэвэл арэсэс ау нэрэлсэн нэтэм. Нутасай вэргэтэм. Команда тасгэй нэрэцэн нэт грант атэн камкутти вэнратэргэтэм. Пэлэдгүн окумэкэц анаратвэн нэтэм. Мэсэртэн мэс форум окрэнчэн гэтэ наны гусяк вургэт мэсэртэн мэс кэнайгэс хрэгион кэнат. Ансамбль грэптип айнэл нэнк амос вэн калроус на Тихиокеанского флота тэнгвэдку гэрэмки сэлэнэ тэлэ каньявэт им. Ос вэн калроус атгээлэнэт Владивосток вэпэм. Ангангт конвэт энгракхлэ кэн гивэт тумга тэргэ по вуйвэнам на мэнк ама кнгрос амэлсэнгхлэ кэн кликэн мэнгит кэн гивэт тумга тэргэ пэм военно-морского флота. Нине нанмгласауркэт округа кэна правительства и пэм. Ос вэн калроусэна та авэна гэсэватэн вэкнгаргэн нэнк ама мэн отамэн нэрак. Анканайбэт плэккуркэн атау вэлкэтвэтавэнэтэй.
0: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

звонки, бакарат, ну и куча всего красивого, крутого в названии того, что греет душу, когда на это смотришь. Но а что лучше всяких побрякушек? Конечно же, чистые эмоции, те самые чувства и люди, которые их вызывают. Надеюсь, только близкие. В этот вечер вы будете с ними поближе. Ну а мы будем поближе к вашим ушам, дабы Эй Дису было слышно всем.

Нас сводит комплекс, женщины топлес, жигала пресс добавит мне стресс. Мой сетевой ник, звезда фотошопа, но тут с интернетом полная жопа.

0: точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте следующего в очереди, когда вы все слышите, но почти ничего не запоминаете, потому что вот-вот должны выступить сами. Вы на совещании. Коллега перед вами говорит важные вещи. Цифры, дедлайны и имена. Вы киваете, смотрите внимательно, но через минуту, когда вас вызывают, не можете повторить ни слова. Не потому что не слушали, просто мозг был занят другим. А что я скажу, как начну, не забыть бы про график. Вся оперативная память ушла на подготовку, и на чужую речь места не осталось. Тоже на вечеринке. Кто-то рассказывает смешную историю, а вы следующий по кругу. Вы смеетесь вроде бы искренне, но на самом деле думаете: «А у меня есть что рассказать?» И история соседа улетучивается, как дым. Мозг здесь не невнимательный, он перегруженный. Когда вы следующий в очереди, мозг автоматически переключается в режим подготовки. Это естественно, вы хотите выступить хорошо. Но цена – временная глухота к тому, что происходит прямо сейчас. Но вот вам совет на день. Если вы знаете, что скоро ваша очередь, сделайте короткую запись или мысленную пометку. Главное – запомнить имя, дату или цифру. Или мягко попросите, а можно повторить в конце. Часто этого достаточно, чтобы сохранить хоть нить информации. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слишком сосредоточен на том, что вы скажете, чтобы услышать, что говорит другой.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?

0: Радио Пурга.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: знаете ли вы?
1: Исследования показывают, что люди, обладающие властью, могут проявлять меньшую эмпатию к другим. Это связано с тем, что власть может вызывать чувство уверенности и превосходства, что приводит к снижению уровня сочувствия к потребностям и переживаниям других людей. Власть может также вызывать изоляцию от реальных проблем окружающих, что усугубляет эту тенденцию.
0: Теперь буду знать.

Да, именно пурга, которая несет ее очень красиво. Ну а у нас был Джей Балвин и Вилли Уильям Мидженте о том, что музыка преодолевает абсолютно все. Все барьеры, ну, кроме светового. Там уж придется подождать, пока он долетит. Ну и подождать придется достаточно. Но если вы рядом с динамиком, то никаких проблем нет. А прямо сейчас будем пытаться сделать то же самое, но в космосе. Туда звук долетает куда дольше, но если это космос музыкальный, проблем не будет.

0: Ну а после выхода подобной песни группу «Добро» услышал не только весь район, но и весь мир. Да, достаточно далеко распространился этот звук. Довольно приятный и крутой. И это играет вечером на волнах радио «Курга» уже 18.53 на студийных. Готовимся к еще одному вечернему, хорошему и крутому этапу. Ну а начнется он сразу после выпуска новостей. Ну или вместе с ним. Так будет правильнее. Мари Краймбрери, давай не ждать. И ждать мы будем недолго. И также напоминаю о возможности передавать приветы. Евгения уже им воспользовалась. Дмитрий, вам огромный привет передает. Ну и пускай все будет хорошо. Ну а от нас давай не ждать. Да, как и говорили. Ну а еще Purple Disc Machine в качестве муз-бонуса.
1: Живое радио Чукотки. Редактор

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. На Чукотке стало меньше преступлений. Как сообщили в окружном управлении МВД, в регионе состоялось совещание под председательством начальника ведомства полковника полиции Ивана Аникина. Оно прошло с участием территориальных отделов по видеосвязи. Правоохранители подвели итоги работы за полгода. Снизилось число преступлений против личности на 9,5%. Количество IT-преступлений сократилось на более чем 16,5%. По многим составам достигнута 100% раскрываемость, в их числе особо тяжкие и коррупционные преступления. Всего за полгода в регионе зарегистрировано 372 правонарушения. Большую часть, более 80%, раскрыли сотрудники полиции. Иван Аникин поручил усилить профилактическую работу и контроль.
2: С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 17 лесных пожаров. На сегодняшний день 15 из них силами авиационных.
1: На Чукотке продолжают тушить два лесных пожара. Оба действующих очага находятся в Билибинском районе. Подробности рассказал заместитель начальника окружного департамента природных ресурсов и экологии Николай Ильчишин.
2: С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 17 лесных пожаров. На сегодняшний день 15 из них силами авиационной базы охраны лесов ликвидировано 15. В работе и на контроле губернатора находятся два лесных пожара на общей площади 5962 гектара. Один из них действует недалеко от поселка Весеннего, рядом с территорией ГДК Баймская. На тушение задействовано 21 человек сотрудников авиабазы, 7 человек привлеченных, работает вертолет Ми-8, а также 7 единиц техники. Второй пожар действует на удалении 2 километров от населенного пункта Кипервием. По состоянию на 14 часов пожар населенному пункту не угрожает. Задымление не наблюдается. Площадь, пройденная пожарами, составляет 12 гектар. То есть он вчера был зарегистрирован у нас, вчера же был принят в работу. На пожаре сейчас работают 6 работников нашей авиабазы, 7 человек привлеченных ГУ МЧС с пожарной части, 1 вездеход. На подходе сейчас администрация Билибинского района предоставляет нам еще один лотоход для прокладки минполосы. Надеюсь, сегодня-завтра ситуация стабилизируется.
1: Добавлю, в Билибинском районе введен местный режим ЧС в лесах. Основной причиной возникновения пожаров специалисты называют теплую погоду и сухие грозы. Россельхознадзор с 23 июля ограничивает ввоз в Россию подкарантинной продукции от 5 узбекских экспортеров. Эти компании допустили наибольшее число нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщило ведомство. Речь идет о капусте, луке, зелени, винограде, свекле, томатах и других товарах. В Россельхознадзоре подчеркнули, что систематические нарушения свидетельствуют о неточной эффективности системы контроля в Узбекистане. Мера связана с ростом случаев выявления карантинных объектов в продукции из этой страны. Она направлена на обеспечение продовольственной безопасности и предотвращение распространения опасных организмов на территории России. И завершение выпуска. В России прошли первые высокогорные фиджитал-соревнования. Участники такого вида спорта совмещают физическую нагрузку с интеллектуальными заданиями. Игрокам предстояло подняться на пик Смирнова. На маршруте протяженностью более 4 километров установили 8 контрольных пунктов с QR-кодами. С помощью сканера команда отвечали на вопросы об истории и геологии Карачаево-Черкесии, которая стала местом проведения соревнований. Участие приняли студенты, молодые специалисты и победители олимпиад со всей страны. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Да, некоторые вещи остаются вне времени. Даже эта песня. Вот Дмитрия Маликова, допустим, не знаете. Ну а песня все равно сможет сыграть. Ну а то, что останется после того, как пройдет лет 100, ну, она точно будет все еще в таком варианте. И даже, возможно, в виде каверов, как это сейчас происходит. Достаточно часто. И к тому же очень круто. Свежий взгляд. И возможность узнать тем, кто никогда этого не знал. Ну а мы скажем так, Григорий Лепс еще живее всех живых. И он, к тому же счастливый в этот раз, расскажет о том, как надо входить в историю, если ты музыкант.

0: Die.
1: Okay, let's do it.
2: Мужчина, огонька не найдется для дамы?
3: Для дамы обжигающие поцелуйчики. Му-му-му-му. Огоньку нет, не найдется. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Для создания уютной атмосферы не обязательно покупать дорогие ароматические свечи. Попробуйте наш простой рецепт освежителя, который держится долго. Смешайте в неглубокой посуде 2 столовые ложки соли. Соль отлично впитывает и удерживает ароматы. Добавьте к ней колпачок кондиционера для белья, который придаст свежесть. Чтобы сделать композицию более изысканной, добавьте немного сушеной пряной гвоздики. Размешайте все компоненты, поставьте эту смесь в комнате, и вы сможете наслаждаться мягким, приятным ароматом, который будет радовать вас в течение многих дней.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Бургам, да, сразу все. Ну, а еноты смогут, потому и сделали. Ну, а мы сделаем другое. Поговорим еще не обо всех праздниках, конечно, этого дня, но об оставшихся каких-то из точно. Ведь сегодня летний отдых, по крайней мере, день такой. Не выходной, конечно, но если вечером будет свободное время, его можно будет назвать летним отдыхом. А что лучше всего подходит, правильно, небольшая прогулка, если погода позволяет. И все под музыку на радио Бурга. Ну а еще вот между тем боксеров тоже надо поздравить. Ведь международный праздник –

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, ваш балкон меньше, чем кухонный стол, а на нем целый сад. Базилик в чашке, салат в банке из-под кофе, помидоры черри в подвесной кружке. Места хватает только на табуретку, но не на отсутствие зелени. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выращивает сады на площади меньше квадратного метра, и урожай с них хватает на ужин. Речь о реальных городских жителях, от Токио до Варшавы, от Стамбула до Хельсинки, которые превратили крошечные балконы в мини-фермы. Никаких грядок, только вертикальные карманы, подвесные горшки, старые чайники и даже обувные коробки с дренажными дырками. В Токио, где квартиры часто размером с комнату, одна учительница выращивает 12 видов зелени на балконе шириной 60 см. Все растет вверх. Полки, сетки, магнитные горшки на перилах. «У меня нет сада, но у меня есть укроп на завтрак», — говорит она. А в Варшаве пенсионер построил сад на табурете. Поставил его у перил, а сверху ящик с редисом, под сиденьем мешки с луком-пореем, а на спинке петрушка в консервных банках. «Это мой огород. Он сидит, пока я стою», — шутит он. И да, такие сады требуют изобретательности. Вместо лейки – шприц для точного полива. Вместо удобрений – остывший чай или кофейная гуща. А свет ловит зеркалами с внутренней стороны окна. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся, что вырастил огурец, который не пролез обратно в дверь. В другой раз сосед спросил – это декор, а получил пучок мяты в подарок. А один студент признался – я не ем салат из магазина, у меня свой, с видом на антенну. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали вырастить салат на табуретке? Или боитесь, что он засохнет за выходные?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: Боб Синклар, Yes, I can't wait. Ведь иногда ждать настолько невыносимо, что, а как иначе, приходится этим заниматься, хоть и невыносимым, все, что можно сказать. Но мы не будем долго ждать следующего дня, до него осталось немного, как и до следующей песни от Владимира Преснякова, ну и моего пожелания хорошего вечера. Я с вами прощаюсь, всего крутого.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Чукотские села получили новую партию топлива и товаров. В Хатырке разгружают сразу два судна с углем. Еще один сухогруз Аркадий Чернышов работает Майны Пыльгина. Северный завоз продолжается в другие населенные пункты округа. Танкеры «Антарис» и «Амолит» доставили 10 450 тонн дизельного топлива и бензина. Почти 1900 тонн продуктов, товаров первой необходимости и промышленных грузов привез теплоход «Никифор Бегежев». В Анадыре готовят проект новых очистных сооружений. Городские канализационные сети планируют обновить в рамках мастер-плана агломерации. Сейчас специалисты разрабатывают проект и смету. Завершить эту работу планируется в октябре. В окружной столице хотят построить две локальные очистные станции. Еще одну запустят в Тавайваме. В Марково увековечили память участников СВО. Памятный стенд бывших учеников местной школы создали в сельской библиотеке. Автором выставки стал сотрудник Наталья Лобова при поддержке администрации Маркова и местного музея. Она сама написала портреты жителей села, которые погибли во время участия в специальной военной операции. Открытие прошло с участием школьников и юнармейцев. Дети читали стихи, участники движения несли почетный караул. Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота посетил «Эквикенот». Артисты прилетели в поселок из Владивостока. Творческий коллектив поздравил жителей с 80-летием населенного пункта и 330-летием военно-морского флота. Артисты дали концерт на Центральной площади и Доме культуры. Ансамбль представил программу «330 лет под Андреевским флагом». Сотрудники военно-исторического музея флота развернули выставку и рассказали об истории ЭТОВ. Музыкальный клип и гимн Чукотки представят в конце августа. Съемочная группа завершила работу над видео, в котором приняли участие артисты ансамбля «Эргерон», коллективы окружного дома народного творчества и воспитанники детских школ искусств. Центральное место в сюжете заняли дети. Гимн написали поэтесса Наталья Ганиева и композитор Анатолий Богуш. Клип планируют использовать для представления региона на культурных и туристических площадках. И на сегодня это все новости. В 9 часов вас ждет выпуск на чукотском языке. Служба новостей продолжает следить за развитием событий и прощается с вами. До завтра.

0: Минутка здоровья.
1: Не только сердце. Ученые нашли еще один фактор риска инфаркта. Исследование Эдинбургского университета доказало, что развитая мускулатура туловища связана с меньшими рисками сердечных приступов. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали рентгеновские снимки 1722 пациентов в возрасте около 50 лет, у которых были боли в груди. Более светлый след плотных мышц, поскольку от них отражается больше рентгеновских лучей, позволил искусственному интеллекту безошибочно отличать их на снимках. В результате анализ показал, что пациенты с более развитыми мышцами груди и спины реже или вовсе не переживали сердечный приступ. Согласно расчетам, вероятность кризиса снижается на 31%. Кроме того, на 39% снижается и вероятность смерти в течение последующих 10 лет. Как объясняют исследователи, с меньшим риском связан не размер мышц как таковой, а состав, который приобретает мышечная ткань. Однако пока нужно больше исследований, чтобы доказать не только связь, но и прямое влияние объема мышц на здоровье человека.
0: Минутка здоровья.

0: Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.
1: Пусть всегда будет солнце. Радио Курган.

0: много от нас.
1: Твое радио.
2: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как мы все помним, славные представители советской милиции седлали преимущественно мотоциклы. И самый легендарный экземпляр — это, конечно, Урал М62, настоящий байк-тяжеловес. Выпускали его на Ирбитском мотозаводе с 61 по 65 годы. Зверь мог похвастаться мотором в 28 лошадиных сил и модернизированной коробкой передач. Даже нагруженный под завязку М62 разгонялся до 95 км в час. А бензин, надо заметить, поедал весьма экономно, всего 6 литров на 100 км. Кстати, не все знают, что простым гражданам Союза эксплуатировать Уралы без коляски не разрешалось. Все-таки эти мотоциклы были довольно тяжелыми в управлении, но милиция использовала их без колясок, и это, конечно же, вызывало восторг всех советских мальчишек. Волей-неволей захочешь тоже стать милиционером.
0: Территория мужчин.
1: Если ты упорно не замечаешь факт существования делового костюма и гордишься тем, что всю жизнь игнорируешь дресс-код, вот тебе информация для размышления. Исследователи в очередной раз доказали, что успех в карьере напрямую зависит от внешнего вида. По данным опроса делового журнала Fortune, 70% крупных начальников мужчин признались в том, что не снимали костюма с галстуком буквально с первого дня работы в компании. Таким образом, они изначально формировали имидж успешного делового человека, который у коллег откладывался буквально на подкорку. Более половины респондентов действительно заявили о том, что шефов в костюме они уважают куда больше тех, кто позволяет себе являться на совещание в джинсах. Так что если в твоей карьере явный застой и длится он неоправданно долго, учись завязывать галстук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

черной снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную.

0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
1: В Чукотском автономном округе в дополнение к федеральным мерам поддержки реализуются региональные меры социальной поддержки ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших героев. Меры социальной поддержки предоставляются участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев при условии, что гражданин уходил в зону проведения специальной военной операции с территории Чукотского автономного округа. Для участников специальной военной операции, получивших ранения, предусмотрены выплаты в зависимости от степени тяжести. При тяжелом ранении выплачивается 1 миллион рублей, при легком ранении – 500 тысяч рублей. На Чукотке предусмотрены выплаты за получение государственных наград Российской Федерации, включая ордена и медали, а также звание Героя России. В случае гибели участника специальной военной операции членам его семьи выплачивается единовременная материальная помощь в размере 3 миллионов рублей. Право на получение выплаты имеют супруги, дети и родители погибшего. При их отсутствии право на получение меры поддержки предоставляется совершеннолетним детям, полнородным и неполнородным братьям и сестрам, а также лицам, признанным судом фактическим воспитателем погибшего. Подать заявление на получение выплаты можно через филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу. Фонд работает по принципу единого окна. Специалисты оказывают помощь в подготовке документов, принимают заявления и сопровождают заявителя на всех этапах оформления меры социальной поддержки. Дополнительную информацию о порядке предоставления выплат можно получить в филиале Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, понедельник-пятница с 9 до 18 часов по телефону 2-10-51-2-10-60.
0: Радио «Пурга» и филиал Фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек. Палим телькет, который пангельтегам и нам гасаус омнина пенелькут. Чукотка киновойванам на мете гаус каревсатым гусената ватар как мира катват гиней песенетем. Нине нам гасауркан Владислав Кузнецов синеткина пангельтеш каналакам. Семня хош атват мюсирэркан мейнг пищикам. Хоше войванам на мете гиней мюсинет мангиткин тонна тлес аматкаткана эргете сиреникав тэн мэлэни тэмайнг пищетэм. Уколь ньютэнг амакаттретэм. Камака нирак тысяч тонн на таван кимит от войванам на мете гирешли нет мангиткин нэн контейнер тэ ватар каутэм. Мангиткин нрока майнг пищетэн каммышлинэн эн мэлэни тэм. Пэкю тэмагэб кирши нет кунт ара атвэт. Авангак нантин мауркан мюсертен мысан раторат ваун вете ала атиягаргакен пашвантакам сусатэм. Иурте мингаса нантин мауркан мюсертен мысан пашетку юлькалтэм. Тальпангу тауните гатчай эшинэм. Аннэнс ана авангак нэрэте кэнгэнэн кама тавай ваамакэм. Анкэнэрэка нэрэнихи ауркан атиярай по пашэл атлэт мимэлтим. Тэнкит оңаркан нэн вас инстанция. Гамюсерам гошен вышкакэм. Нэнк ама гантин маум гошен нира каутай конвет нэнк хэнра мюсерам гоа яврина. Вэнгак нэу анира гантум гэвшен ад гэлит ульти гэрэр курнгэшен а скутэрэм. Минкре нанам гэшауркат правоохранителем. Полиция лэти винрэти ют гэлшин кликкин мэнгиткин ро паруль хивэшен намат вазанам. Нан гэл ушен нэнц а мэсэнджэра крэвэсэ вау юнгин вишом. Казэвэтяуке ра гэлі ушэ кэрэнэм. Расіс аву гэлшэшэн ратэн вэтэ вэшкэ па вэнгэтэм. Калшаоса нэтош манитрэлэ вот гэнтэшэн нирэкшэккэн тэсэчтэм. Мэв анирэн гасмасаусэна гаманин нэвасэна нкорэм. Сэмгэ инэру ратэн вэтэ нрок тэсэч гасвэптэмам. Тэнгэу плиткука паасэн витчавю ситкука. Полиция лагэтэйклэн уголовное дело. Рагэнэвка гэтэйклэн эт портрет тэрак васалэн нутавирингатэн вэка. Энантин маусэн гэлиюсэн калэвитчаврак Наталья Лобова. Венратиргэпа администрация айпэм нанэм. Сини тэгэтэйклинэт нрох портреттэм. Наталья Нагурэну мэкэвлинэт пэнгэлтэн мэтвавааргэкэн раквасалэн нутэвэрингэтэлэнэм. Эргавэтэ рвантан магатвалэнэт кэлэткулэтэн камьюнармийцэм. Нхэнэтэ нанкэт унгатюлэт ратвангэт калэвэтчаврэкэм. Эрмэтэ Чукотка кэна Владислав Кузнецовна сенеткэна пэнгэлтэш каналэка. Гэвэлэнка кунэлэн энантэн маусэн мэсэртэн мэсэк. Нканай бэтэ плэткуркэн атау эргаттаунэтэй.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Умная мембрана поможет улавливать космический мусор. Космический мусор делает новые запуски дороже и опаснее, увеличивая риски повреждения оборудования. Ученые предлагают разные способы очистки околоземной орбиты, от лазеров до электрических тросов и сетей. В новой работе исследователей из Китайской академии наук и Университета электронных наук и технологий Китая представлена одна из самых продвинутых версий такой сети, хотя до ее реального воплощения пока далеко. У новой разработки есть несколько преимуществ. Она проще, чем роботизированные руки, которые требуют специальной подготовки спутника. Она безопаснее гарпунов, которые могут разбить цель на новые обломки, и менее энергозатратна, чем лазеры со сложными расчетами. Однако у нее есть и недостатки. После раскрытия она почти неуправляема и крайне сложна в повторном применении. А значит, каждая миссия сможет убрать только один фрагмент мусора, что очень дорого. Ученые предложили использовать гибридную конструкцию – многослойную гибкую мембрану с электроникой, батареями и сплавами с памятью формы. Процесс захвата выглядит так. Спутник-перехватчик приближается к цели и выпускает 4 снаряда, прикрепленных к углам мембраны. Оптимальный угол выстрела – 30 градусов. Снаряды натягивают полотно, оно раскрывается и окутывает фрагмент мусора, надежно фиксируя его. Благодаря сплавам с памятью формы, мембрана удерживает форму и плотно обхватывает объект во время сведения с орбиты. После того, как мусор направлен в атмосферу для безопасного сгорания, мембрана складывается обратно и втягивается в спутник, который на тот момент уже готов к следующему использованию. Чтобы проверить, как работает такая сеть, ученые создали компьютерную модель. Они разбили мембрану на множество маленьких точек, соединенных пружинками, и просчитали, как она будет гнуться, растягиваться и сдвигаться. Также выяснилось, что расстояние до мусора очень важно. Если выстрелить с 2 метров, мембрана выдержит огромную нагрузку почти в 3400 ньютонов. А вот если с 3 метров, нагрузка становится вдвое меньше. Команда сейчас работает над задачей, как материалу толщиной всего 10 микрон выдержать сильные нагрузки. Необходимо учитывать сопротивление атмосферы и другие факторы, влияющие на процесс захвата мусора.
0: Не учи ученого.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома – это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех, от мала до велика.
2: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Сусанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма Скумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
2: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
2: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Калагривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
2: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
2: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная «Ласточка» с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
2: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам...
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
2: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня на полках магазинов нам предлагают большой ассортимент пищевых масел. Но какие же из них выбрать для приготовления, а какими лучше заправлять салаты? Давайте разбираться. Для жарки подходят рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, рафинированное подсолнечное. Это универсальный вариант, подходит для жарки и запекания. Рафинированное оливковое также отлично подходит для жарки. На кокосовом масле идеально готовить при высоких температурах. Кукурузное подходит для жарки и запекания, имеет нейтральный вкус. Масло авокадо идеально для жарки и салатов. Оно богато мононенасыщенными жирами. Для салатов и холодных блюд лучше использовать нерафинированные масла, например, оливковое, оно идеально для овощных салатов, пасты и соусов. Льняное масло богато омега-3, отлично подходит для заправок салатов и добавления в каши. Кунжутное масло незаменимо для азиатской кухни, но также подходит для салатов, придают пикантную горчинку. Тыквенное масло обладает выраженным вкусом и подходит для салатов и закусок. Кедровое имеет ореховый аромат и используется для заправки салатов и закусок. Соевое нерафинированное масло подойдет для холодных блюд и заправки салатов. Выбор масла также зависит от типа кухни. Кунжутное для азиатских блюд, а сливочное для выпечки, каш и добавления в готовые горячие блюда для вкуса. Выбирайте масло правильно, чтобы ваши блюда были еще вкуснее. Готовьте с удовольствием и до встречи на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь не против,

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а кто и когда придумал глобус? Идея создать модель Земли в виде сферы пришла к ученым задолго до появления первого физического глобуса. Еще в древности ученые знали, что Земля имеет форму шара. Это открытие, хотя и не было принято сразу всеми, стало основой для дальнейших исследований и создания глобусов. Первым известным глобусом, созданным для массового использования, стал глобус, изготовленный немецким ученым Мартином Бехаймом в 1492 году. Бехайм был астрономом, картографом и инженером, а его глобус стал важной вехой в истории науки. Он был сделан в Нюрнберге. На нем была изображена Земля, окруженная океанами, но с рядом неточностей. Например, он не содержал Америки, поскольку континент был открыт лишь в конце 15 века, вскоре после того, как был завершен проект глобуса.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Лет до 25 мы имеем право носить самые экстравагантные вещи. Вспомните, во что вы одевались в годы студенчества, чего только не примеряли в поисках своего стиля и в погоне за модой. А вот к 30 годам пора бы остепениться. У вас в шкафу должны прочно обосноваться не только красивые, но и удобные вещи, которые выручат в любой ситуации. К примеру, без идеально сидящих классических джинсов точно не обойтись, а студенческие скинни с низкой талией пора отправить в утиль. Мини-юбку меняем на облегающую юбку-карандаш средней длины. Да, она прикрывает ноги выше колен, но от этого не становится менее соблазнительной. К ней не помешает приобрести и классический черный блейзер. Вкладывайте деньги в вещи, которые прослужат не один год и долго будут выглядеть актуально. Ну и, конечно, потратьте время на то, чтобы подобрать универсальное вечернее платье. Пусть это будет сдержанная модель, которая подойдет и для ресторана, и для свадьбы друзей. Полки магазинов завалены косметикой, и каждая баночка, если верить рекламе, обещает сделать вас в разы краше. И вот вы покупаете очередное чудо, полностью доверившись

0: Без продавцу и лишь дома понимаете то, что даже не удосужились взглянуть на состав и проверить его на натуральность. А между тем, куда умнее порой сделать выбор не в пользу промышленных консервантов, а в пользу обычных масел. Это кладезь веществ для увлажнения, питания и поддержания молодости. Вот, к примеру, кожу лица отлично взбодрит капелька масла апельсина или розы, а морщины разгладит масло авокадо. Усталые после работы ноги освежит ванночка с добавлением нескольких капель мятного масла. А от слоящихся ногтей избавит масло лимона. Главное, не ленитесь, эффект и правда заметный.
1: Территория женщин.

на юге Чукотки, среди бесчисленных сопок, спряталось село Алькатваам. Оно совсем маленькое, всего квадратный километр. Национальное село именовали в честь соседней реки – Алькатваам. С чукотского языка на русский это название переводят по-разному. Кто-то говорит, что это полноводная река. Другие настаивают, что имя у реки появилось от слияния слов «твердый снег». А ровесница села, Ирина Владимировна Кавье, считает, что правильнее перевести слово «Алькатваам» как «река, в которой скапливается рыба в ямах». Как бы там ни было, в Алькатваами хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

Раны падают по случайностям, остаются на дне по глупости. Расцветает только то, что ежедневно поливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть

Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

0: знаете ли вы?
1: Путешествия положительно влияют на психическое здоровье благодаря изменениям в окружении и возможности новых впечатлений. Исследования показывают, что поездки могут снизить уровень стресса, улучшить настроение и повысить общее удовлетворение жизнью. Кроме того, путешествия способствуют физической активности и социальному взаимодействию, что также приводит к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии.
0: Теперь буду знать.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет, как преобразиться, за считанные минуты. Контрастный душ – проверенный временем способ. Чередуйте горячую воду с холодной. И вот результат. Вы заряжаетесь бодростью, а кожа мгновенно приобретает здоровое розовое сияние. Главное – не переусердствуйте с горячей водой, иначе потом не скроете ожоги. Если нет возможности принять душ, просто попеременно мойте руки горячей и холодной водой, и бодрящий эффект появится за считанные секунды.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Пойдем-ка покурим-ка? Нет, давай-ка потанцуем-ка! Радио Пурга предупреждает, курение вредит здоровью.

там, где солнца нет, где-то там. Ждем ответа от рассвета, где-то там. Мерзнем, читаем мысли по губам.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Lamborghini Countach – один из самых знаменитых суперкаров 70-х. Первый автомобиль этой модели был показан на Женевском автосалоне в 1971 году. А дизайн красотки разрабатывал Марчелло Гандини. Он же 5 годами ранее придумал внешний облик для Lamborghini Miura. На этот раз он удивил публику широкой формой автомобиля и дверьми, которые открывались вертикально. Плюс ко всему, Lamborghini Countach получила встроенный бортовой компьютер. Серийное производство модели запустили в 1974-м, правда, с некоторыми изменениями. Изначально предусматривался 5-литровый двигатель, но позже выяснилось, что он перегревается из-за плохого охлаждения. В итоге машины комплектовали движком на 4 литра, а в задней части корпуса появились большие воздухозаборники. А 5-литровые двигатели вернулись в середине 80-х. Модификация LP500S выпускалась Lamborghini с 82 по 85. За это время продали 320 автомобилей.
0: Территория мужчин.
1: Мы, конечно, в курсе, что женщины в наше время строят карьеру наравне с мужчинами и активно занимают руководящие позиции. Возможно, в глубине души мы ими даже восхищаемся, но ровно до того момента, когда босс в юбке появляется в нашем собственном офисе. Вот это уже кажется реальной катастрофой. Хотя, судя по данным портала Superjob, не все так однозначно. Как выяснилось, есть и те, кому дама-начальница в кассу, таких 10%. При этом 47% россиян считают, что в руководителе важен не пол, а личные качества. Эти товарищи ждут от шефа человечности, а вот 43% сотрудников предпочитают все же сработаться с мужчиной. По их мнению, представители сильного пола менее эмоциональны, и с ними легче договориться, тогда

0: как женщины предстают в их комментариях непредсказуемыми и скупыми на поощрение.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Добрый день, уважаемые слушатели! Продолжаем открывать для вас самые яркие уголки России. Сегодня Карелия. Но не просто леса и озера, а место, где природа вырезала в камне шедевр.
1: Отправляемся в путь!
0: Добро пожаловать в мраморный каньон Рускеала, где вода цвета изумруда, скалы, как стены древнего замка, а воздух пропитан тишиной и волшебством.
1: Неизвестные земли.
0: Сюда едут со всей страны, потому что здесь лазурные озера, затопившие старые мраморные карьеры. Потому что ночью каньон оживает, подсветка превращает скалы в сказочные дворцы, а эхо в пещерах рассказывает истории прошлого. И потому что это единственный в России мраморный каньон, созданный не только природой, но и руками человека.
1: Время погрузиться в новое.
0: Чем заняться? Прокатитесь на лодке или катамаране по зеркальной глади. Каждый поворот открывает новый вид, словно листаешь книгу с картинками. Приезжайте вечером. Ночная подсветка превращает каньон в фантастический мир. Звуки природы, мягкий свет, тишина – идеально для пар и семей. Для тех, кто ищет адреналин – зиплайн. Пронестись над водой, почувствовать прохладу каньона на лице или просто стоять на смотровой и дышать. Сосны, влажный камень, чистейший воздух.
1: Погружаемся в историю.
0: Как добраться? Конечно же, садитесь на Рускеальский экспресс. Очаровательный ретро-поезд, который везет прямо из Сортувалы. Вагоны, как из старого фильма. Пейзаж за окном, как открытка. Это не транспорт. Это начало приключения. Когда ехать? С июля по сентябрь. И идеально. Теплый воздух, яркая зелень, комфорт для прогулок. Но бронируйте билеты заранее, в сезон здесь многолюдно. Совет от местных. Купаться в самом каньоне запрещено, глубоко и холодно. Но рядом оборудованные пляжи и даже дайвинг-зоны. Возьмите с собой удобную обувь. Тропы хоть и красивые, но местами каменистые. Фотоаппарат обязательно. Здесь каждый кадр – обложка календаря.
1: Подведем итоги.
0: Рускеала – это не просто достопримечательность. Это место, где время замедляется. Где дети бегают с открытыми глазами, а взрослые забывают про телефоны. Где скалы шепчут истории, а вода отражает небо так чисто, что хочется взглянуть в себя. Приезжайте сюда, почувствовать, что природа умеет творить чудеса. Чтобы удивиться, вдохновиться и открыть мир вместе.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Радио Бурга.
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегупова, в эфире программа «Сели, поели». Делюсь с вами рецептом булгура с курицей в сливочном соусе. Это блюдо для любителей калорийной пищи, поскольку и булгур, и курица, и сливки достаточно питательны. Что нам понадобится? Куриное бедро 300 граммов, булгур 150 граммов, половинка луковицы, небольшая морковь, зубчик чеснока, 150 мл сливок, масло растительное для жарки, соль и перец по вкусу. А готовить проще простого. Лук, морковь и чеснок почистим и помоем вместе с курицей под проточной водой. Просушим все бумажными полотенцами. Куриное бедро нарежем ломтиками, обжарим в небольшом количестве растительного масла до слегка золотистой корочки. Уменьшаем огонь, добавляем измельченный лук, морковь и чеснок, жарим минут 5 до мягкости овощей. Теперь очередь промытого булгура. Заливаем стаканом воды и тушим под крышкой 20 минут. Булгур должен полностью приготовиться, а вода почти выкипеть. Теперь добавим сливки средней жирности, солим, перчим по вкусу, перемешаем и готовим еще 2 минуты. Сливки должны хорошенько прокипеть и слегка загустеть. Выключаем плиту и даем блюду постоять 10-15 минут. Крупа еще слегка набухнет и впитает немного сливок. Очень вкусный булгур с курицей готов! Пробуйте с удовольствием. Приятного аппетита. Услышимся на волнах радио Пурга.
0: Сели, поели.

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

0: Минутка здоровья.
1: Не только сердце. Ученые нашли еще один фактор риска инфаркта. Исследование Эдинбургского университета доказало, что развитая мускулатура туловища связана с меньшими рисками сердечных приступов. С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали рентгеновские снимки 1722 пациентов в возрасте около 50 лет, у которых были боли в груди. Более светлый след плотных мышц, поскольку от них отражается больше рентгеновских лучей, позволил искусственному интеллекту безошибочно отличать их на снимках. В результате анализ показал, что пациенты с более развитыми мышцами груди и спины реже или вовсе не переживали сердечный приступ. Согласно расчетам, вероятность кризиса снижается на 31%. Кроме того, на 39% снижается и вероятность смерти в течение последующих 10 лет. Как объясняют исследователи, с меньшим риском связан не размер мышц как таковой, а состав, который приобретает мышечная ткань. Однако пока нужно больше исследований, чтобы доказать не только связь, но и прямое влияние объема мышц на здоровье человека.
0: Минутка здоровья.

0: Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему существуют витамины А, С, Д и Е, но в витамине В появляются еще и индексы В1, В6, В12? В чем разница и почему одни витамины ограничиваются просто буквой, а другие словно ведут за собой целую команду? А все дело в том, что формат обозначения витаминов буквами и цифрами связан с историей их открытия и классификации. Когда ученые начали исследовать витамины, они поначалу думали, что каждый из них – это уникальное простое вещество. Поэтому каждому новому соединению присваивалась буква в алфавитном порядке. А, Б, С, Д, Е, ну и так далее. Однако со временем стало ясно, что некоторые витамины, объединенные под одной буквой, на самом деле состоят из группы веществ с похожими свойствами. Так произошло с витамином В. Его первоначально считали единым соединением, но позже оказалось, что это целая группа различных, но связанных соединений, например, тиамин, рибофлавин, пиридоксин и другие. Чтобы различать эти вещества, к букве добавили цифры В1, В2.

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

Рекорд жары, когда-либо зафиксированный в Анадыре, составляет 31 градус Цельсия. Доказано, прослушивание радио «Пурга» согревает даже в зимние морозы. В Анадыре «Пурга» вещает на частоте 102,8 FM.

там, попавших в любовную сеть. Теперь он решил соблазнить последнюю женщину смерть. И смерть раз

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, ваш балкон меньше, чем кухонный стол, а на нем целый сад. Базилик в чашке, салат в банке из-под кофе, помидоры черри в подвесной кружке. Места хватает только на табуретку, но не на отсутствие зелени. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выращивает сады на площади меньше квадратного метра, и урожай с них хватает на ужин. Речь о реальных городских жителях, от Токио до Варшавы, от Стамбула до Хельсинки, которые превратили крошечные балконы в мини-фермы. Никаких грядок, только вертикальные карманы, подвесные горшки, старые чайники и даже обувные коробки с дренажными дырками. В Токио, где квартиры часто размером с комнату, одна учительница выращивает 12 видов зелени на балконе шириной 60 сантиметров. Все растет вверх. Полки, сетки, магнитные горшки на перилах. «У меня нет сада, но у меня есть укроп на завтрак», — говорит она. А в Варшаве пенсионер построил сад на табуретке.

0: У меня свой, с видом на антенну. А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали вырастить салат на табуретке? Или боитесь, что он засохнет за выходные?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: гневная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». 23 июля 1762 года.
3: Беседа Екатерины II с одним из фаворитов.
4: Эх, скучно мне, голубчик.
5: А чё так, матушка?
4: Да выпить мне не с кем.
5: А со мной?
4: С тобой? Я же не просто так выпиваю. Я пью под умную беседу. А ты, извини, братец, тупой.
5: А давайте моего сослуживца бывшего пригласим. Витьку Трезвикевича.
4: Не покатит.
5: А почему?
4: Да фамилия у него для этого дела не подходящая. Стыдно при нем рюмку-то поднимать.
5: А что делать?
2: Выход был найден самой императрицей.
3: 23 июля 1762 года она отозвала из ссылки бывшего главного канцлера России графа Бестужева Рюмина.
2: Он был умен, пил неплохо, а фамилия обладал соответствующей.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В 8 утра на Чукотке. Время новостей на радио «Пурга». Сегодня четверг, 23 июля. В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Над регионами России сбили 80 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. Атаки подверглись территории Белгородской, Курской областей, Республики Крым и акватории Азовского и Черного морей. Тем временем выяснилось, что вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали территорию Белгородской области более 7,5 тысяч раз в июне, а за неполный июль в регионе зафиксировано порядка 11 тысяч атак. Об этом сообщил в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Три региона Дальнего Востока стали лидерами по выдаче льготной ипотеки с господдержкой. Наибольший интерес к ней проявили жители Якутии, Амурской и Магаданской областей. В этих регионах с начала года было выдано более 3 льготных ипотечных кредитов на каждую 1000 жителей. В целом по стране в июне банки выдали 51 тысячу льготных ипотечных кредитов на общую сумму 310 миллиардов. Это на 67% больше, чем в мае, и на 18% больше, чем в июне прошлого года. Доля кредитов с господдержкой достигла почти половины от общего числа ипотек и 60% от их совокупного объема. А в топ-5 регионов по объему льготной ипотеки в июне вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан. Заседание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес прошло в суде Нью-Йорка. Основной темой стало утверждение графика судебного процесса. Оно продлилось около 20 минут. Ранее прокуратура по согласию с защитой венесуэльского лидера направила ходатайство на имя судьи, в котором предлагалось приступить к рассмотрению дела по существу в июне следующего года. Судья установил дату начала слушаний на 1 июля 27-го. Мадуро и его жена находились в тюремных робах и не выступали перед судом с заявлениями. Ожидается, что после заседания их доставят в тюрьму Бруклина, где они содержатся с января. Напомню, что в начале января США атаковали гражданские военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро с женой. А 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро и его жена вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики. И в завершении выпуска археологи нашли остатки больницы 8 века нашей эры. Они находятся в Великобритании. Это древнейшее англосаксонское лечебное учреждение, предположительно больница или хоспис. Ученые выявили большое количество погребений людей. Всего вскрыли порядка 80 могил и провели углубленные исследования костных останков 23 человек. Анализ скелетов показал, что значительная часть страдала от тяжелых проблем со здоровьем. И на этом пока все. До встречи в эфире!

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Поскольку в моде здоровый образ жизни, то лучшей его демонстрацией становится свежее лицо без косметики. Ухоженная кожа без покраснений и прыщиков – основа основ. Но для многих из нас идея появиться на людях без макияжа равносильна катастрофе. Однако, если соблюдать несколько нехитрых правил ухода за лицом, то скоро вы начнете радоваться естественному отражению в зеркале. Во-первых, умывайтесь два раза в день. И не водой, а специальным средством. Так вы предотвратите высыпание и образование черных точек. Во-вторых, не пренебрегайте тоником. Он поможет удалить оставшиеся загрязнения и стянуть поры. Кроме того, тоник помогает удерживать в коже влагу после умывания. Один раз в неделю используйте пилинг. Скраб избавляет кожу от омертвевших клеток, и она лучше усваивает питательные вещества из крема. Но если вас постоянно беспокоят проблемы с высыпаниями, обязательно обратитесь к дерматологу. Очень часто проблемы связаны с кишечником, а вовсе не с кожей. Насчет ухода мы все выяснили. Переходим к питанию и полезным привычкам. Ведь, как известно, красота кожи начинается изнутри. Старайтесь не употреблять много жирной, острой, сладкой, соленой и прочей вредной пищи. Ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Налегайте на злаки и орехи. И не забывайте пить больше жидкости. Возьмите за правило выпивать не менее литра чистой воды каждый день. Кожа будет хорошо увлажнена, да и темные круги под глазами исчезнут. А лучший способ достичь румян на щеках и здорового цвета лица – это прогулки на свежем воздухе. Не забывайте о них, даже если вы постоянно торопитесь. Находите время ходить пешком. Территория женщин.

Ви. Пиечна.

0: знаете ли вы?
1: Статистика показывает, что большинство людей предпочитают надевать левый носок перед правым. Это может быть связано с привычками и рутинными действиями, которые формируются с течением времени. Такие предпочтения могут варьироваться у разных людей, но общая тенденция показывает, что многие выбирают левую сторону первой.
0: Теперь буду знать.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как высвободить время для главного? Просто перестаньте смотреть телевизор. Согласно исследованиям, в среднем мы тратим на это 3,5 года всей жизни. А это время можно было бы направить на что-то действительно полезное.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. В Анадыре состоится крестный ход в день крещения Руси. Торжества пройдут в окружной столице 28 июля. В 5 часов вечера от Свято-Троицкого кафедрального собора начнется общегородское шествие. Его участники проследуют на косу святого Александра к стеле Новомариинск-Анадырь. Рядом с ней установлен поклонный крест, который посвящен принятию христианства на Руси. Место выбрано не случайно. Именно здесь основали пост Новомариинск, из которого впоследствии вырос окружной центр. Праздничную дату отмечают в день памяти князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. Она входит в перечень государственных памятных дней России. Анадырская и Чукотская епархия приглашают принять участие в крестном ходе всех желающих без возрастных ограничений. К процессии могут присоединиться жители и гости города, сотрудники предприятий и общественных организаций. Музыкальный клип на гимн Чукотки представят в конце августа. Съемочная группа завершила работу над видео, в котором приняли участие артисты ансамбля «Эргерон», коллективы окружного дома народного творчества и воспитанники детских школ искусств. Центральное место в сюжете заняли дети. По словам продюсера Никиты Рудакова, через них создатели хотели рассказать о преемственности поколений, любви к родной земле и заботе о природе. Гимн написали поэтесса Наталья Ганиева и композитор Анатолий Богуш. Новая музыкальная версия впервые прозвучала на концерте к 95-летию округа в исполнении более 100 юных музыкантов. Клип планируют использовать для представления региона на российских культурных и туристических площадках. По словам создателей музыкального видео, его релиз планируют выпустить в конце августа этого года. Мощный ураган оставил без света больше 6 тысяч домов в Алтайском крае. Скорость ветра достигала 33 метров в секунду. По данным регионального МЧС, стихия оставила без электричества 44 населенных пункта. Сейчас на месте работает оперативная группа, усиленная аэромобильным отрядом и пожарно-спасательными расчетами. Там запланировано проведение воздушной разведки. Это необходимо для объективной оценки масштаба разрушений. Беларусь понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для России. Постановление опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Молоко и сливки, сгущенные продукты в порошке, гранулах и других видах теперь отпускаются на 10 рублей дешевле, чем раньше. Цена составит 340 российских рублей за килограмм. В то же время стоимость молочных продуктов при экспорте на другие внешние рынки не изменилась. И в завершении выпуска итальянская певица Найки Ривелли и ее мать, актриса Арнелла Мути, подали заявление на получение российского гражданства. Об этом Ривелли рассказали в интервью РИА Новости. Она пояснила, что решение связано с русскими корнями и желанием чувствовать себя дома. По словам певицы, они не сталкивались с критикой в Италии из-за частых поездок в Россию. Многие итальянцы любят русскую культуру и помнят историю. Она также отметила поддержку со стороны россиян, в том числе в период пандемии. Кроме того, Ривелли сообщила, что они с матерью рассматривают возможность покупки дома в Москве или Санкт-Петербурге и планируют перевезти в Россию других членов семьи. И пока это все новости. До встречи в эфире через час.

0: тяжелая артиллерия или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Доброе утро, Чукотка, хотел сказать, страна.
2: Ну а почему не страна? И страна, и другие страны нас слушают везде при помощи интернета, между прочим. Особенно люди, которые уезжают в отпуск и скучают. Они прямо иногда даже присылают скриншотики со своих телефонов о том, как нас слушают. Так что это очень приятно.
1: Да, знаешь, было 8 часов с небольшими минутами. Посмотрела на Яндекс.Музыке, нас слушает 2 человека.
2: Ну, есть и другие сервисы, что я тебе могу сказать. Доброе утро, Чукотка, доброе утро, страна и другие страны. В студии Анастасия Лаврентьева.
1: И Дмитрий Кувшинчиков.
2: Проснутие не случилось.
1: Что будем делать?
2: Я не знаю.
1: Будем тебя просыпать.
2: Давайте будем меня просыпать и просыпать.
1: Кстати, ты обещала зарядку.
2: Если вы в своей квартире лягте на пол, 3-4.
1: Ладно,
2: я не обещала.
1: Давай с меня, это я.
2: Мы обязывали.
1: Это с меня будет тогда, хорошо.
2: Хорошо, совсем скоро будет зарядка от Дмитрия Кувшинчикова. Хочу я посмотреть и послушать, каково это будет. Зарядку свою я сделала, но глаза не открываются. Если у вас тоже, уважаемые друзья, глаза не открываются, значит, вы со мной на одной волне. Это «Радио Пурга».

0: Ну что ж, еще раз доброе утро. Надеюсь, вы просыпаетесь, ну, хотя бы так, как просыпаемся мы. Я Дмитрий Кузьминчиков.
1: И я Анастасия Лаврентьева. Вот уже хорошо, уже проснулась. Ну, на самом деле, люди уже многие работают, а ты все просыпаешься.
0: Ну, проснуться и прийти, вернее, встать с кровати и прийти на работу не равно проснуться.
1: Да, встать и проснуться – это разные вещи. И тем не менее...
0: 23 июля сегодня, лето на Чукотке продолжается, в Анадыре опять подарочная погода.
1: Ну, просто мы об этом скажем сейчас
0: просто
1: прям подробно.
0: Красота и милота.
1: Давай о погоде.
2: Погода на радио «Пурга».
1: В Лаврентии сегодня плюс 7, плюс 6, слабый дождь, свежий северный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба, сейчас плюс 6, ощущается как плюс 2.
0: В Певеке плюс 12, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков, слабый северный ветер, давление 760 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 11.
1: В Провидение плюс 9, плюс 12, облачно, но без осадков, слабый северо-восточный ветер, давление 751 миллиметр ртутного столба, сейчас 9 градусов тепла, ощущается как плюс 6.
0: В Эквикиноте плюс 13, плюс 18, облачно с прояснениями, к вечеру слабый дождь, ветер северный, давление 753 миллиметра ртутного столба, сейчас там плюс 13.
1: В Билибино плюс 14, плюс 21, ясно и без осадков, слабый северо-восточный ветер, давление 735 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 14, а завтра в Билибино обещают до плюс 27.
0: Чего себе, красота, все релоцируемся в Билибино. В Беринговском плюс 11, плюс 15, небольшая облачность, свежий северный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Давление 757 миллиметров ртутного столба. Сейчас там плюс 13.
1: Ну и в Анадыре от 11 до 16 градусов тепла. Большей частью ясно, без осадков. Слабый северо-западный ветер. Давление 752 миллиметра. Сейчас плюс 11.

0: Тема дня.
1: Эх, сейчас бы вот в эту страну Малинию, а не все вот это вот. Ну, хотя и то, что сейчас происходит, мне, собственно говоря, нравится. Я на любимой работе, на улице лето, красота.
2: Прекрасная погода, и я вчера открыл сезон катания на велосипеде, и когда я выехал за город, боже ж ты мой, сколько вот этого иван-чая, это просто уму непостижимо. Мне кажется, в прошлые годы такого обилия не было.
1: Ну, может быть, год на год не приходится, я всегда его замечаю, в городе тоже он есть.
2: Нет, он всегда был, как бы, но вот в таких вот, в таких объемах, как сейчас, прям вдоль дороги, вот идет, не прекращаясь.
1: Да, это есть, я не знаю, от чего зависит наше ощущение вот этой красоты, мне кажется, и в прошлом году так же было, может быть, в прошлом году у тебя настроение не очень такое было, что ты не замечал эту красоту в таких
2: нет,
1: масштабах.
2: Нет, замечал, были другие цветы, я фотографировал другие.
1: Ну, вот у тебя такие ощущения. У меня абсолютно аналогичные ощущения. Какие? Давайте сейчас свои ощущения подточим под то, какой сегодня праздник. Итак, сегодня четверг, 27 июля. Сегодня...
2: Подожди, 23 июля.
1: 23 июля. Почему у меня упор... А, 23.07.
2: Да.
1: 27.03. Все запутало, всех запутало. Распутываемся. 23 июля, четверг. День жмурок с ярким светом.
2: Какая прелесть.
1: Ну, мне кажется, одно другому мешает. И жмурки, и яркий свет. День кондитерской посыпки. То, чего я не люблю и не приемлю в тортиках.
2: Абсолютно согласен с тобой.
1: О, отлично. День работника социального специального учета уголовно-исполнительной системы. Поздравляем, если среди наших слушателей есть работники специального учета уголовно-исполнительной системы. В США отмечают сегодня День великолепной бабушки.
2: Ой.
1: Да, не просто день бабушки, а день великолепной бабушки. То есть это звание еще нужно заслужить. Также в Штатах отмечают день ванильного мороженого. Любишь мороженое?
2: Ванильное прям люблю.
1: Вот я люблю одно единственное мороженое. Вот, и его ем на протяжении вот очень-очень многих лет. Другое мне не нужно. Ну, я, наверное, не буду называть. Оно ванильное в вафельном стаканчике, но вот единственное, единственного бренда в нашей стране.
2: А, тебе именно прям конкретный бренд
1: мне
2: нравится?
1: Мне прям конкретный бренд. Понятно. Конкретного мороженого нравится, и страдаю, когда оно здесь заканчивается.
2: Не могу сказать. Я знаю точно, что не очень не люблю шоколадное мороженое. Угу. То есть, если оно покрыто тонкой глазурью шоколадной, это еще ничего. Вот. А так ванилье, наверное, самое оптимальное.
1: День достаточно жарко для тебя. Достаточно ли жарко для тебя?
2: Можно и пожарче было бы.
1: Вам жарко или дует? Дует или жарко. Ну и вот еще какой хороший день, замечательный праздник, который я с удовольствием бы отметила на твоей даче. Сегодня день дачника.
2: Это точно, да. И, кстати, дачников прям, кто вдруг находится на материке и не спит, нас слушает, да, вас с этим праздником. Он у вас наступит? А, уже наступил.
1: Да, уже наступил. Ну, дачи есть и на Чукотке, вот эти вот болочки, эти сарайчики любимые, на которые очень милые, на которые люди выезжают на рыбалку или просто на шашлычки отдохнуть. Так что всем тем, кто чувствует себя дачником, всех тех, кто чувствует себя дачником, я поздравляю.
2: Ну, а я бы еще поздравил всех с праздником Нептуна. Потому что все-таки в Римской империи 23 июля отмечали праздник Нептуналии в честь бога Нептуна. И почему бы в такую погоду не окунуться или не нарядиться Нептуном?
1: Ну, мы поняли, да, что это возможно сейчас в Анадыре. Так что да, почему бы и нет.
2: А уж в Билибино так вообще сам бог велел. Сам бог Нептун велел это сделать. А самый главный для нас, мне кажется, для жителей Чукотки праздник сегодня – это Всемирный день китов и дельфинов. И он учрежден был в 1986 году в честь вступления в силу запрета на китовый промысел. И, в общем, мне кажется, правильно это было сделано. Понятно, что у нас особые отношения к китам, и промысел все-таки есть, но... То, что запретили его массово уничтожать, это привело к тому, что сейчас мировой океан просто кишит китами. И это так классно. Я думаю, что сегодня мы еще поговорим на эту тему не раз, поиграем в игру про китов. Так что, если вы хотите получить от нас приз, с удовольствием
1: слушайте
2: нас. Да. И мало того, у нас сегодня будут гости в эфире. Это директор заповедника остров Врангеля Николай Маковеев и начальник отдела экологического просвещения и развития экологического туризма того же самого заповедника остров Врангеля Наталья Царевская. Они были у нас в эфире некоторое время назад по дороге перед тем, как отправиться на остров. И вот сейчас они возвращаются с острова.
1: Что уже, они... уже вернулись, и они сейчас они шли туда на судне, на туристическом судне «Минерва», и они сейчас поделятся впечатлениями с нами о том, как все
2: прошло. Как это было, да. Так что оставайтесь с нами, будет интересно.

0: Как говорится, бац-бац и в точку. Сергей Лазарев на радио Пурга с композицией «В самое сердце». Дима, у тебя есть утренние ритуалы?
1: Как
0: человека. Вот утром ты просыпаешься и перед работой что-то тебе нужно обязательно сделать. Ну, кроме того, что умылся, побрился.
1: Выпить таблеточек утренних.
0: Ну, вот это обязательно. Ну да, вот один ритуал утренний. Что ты еще делаешь? Зарядка, там, что-то еще происходит? Или все очень стандартно?
1: Обязательно включить телефон и проверить ленту новостей.
0: Вот. А еще что? Некоторые по утрам читают гороскопы.
1: Да?
0: Да, есть такие люди.
1: Кто они? Покажи
0: я
1: мне.
0: Нет, ну я не могу тебе показать, но есть такие люди, которые и пересылают потом. А еще у меня есть ритуал, он не утренний, а пятничный. В газете «Крайний Север» есть гороскоп. И я всегда, когда покупаю, во-первых, я всегда покупаю газету «Крайний Север», передаю сейчас пламенный привет коллегам, всегда читаю и всегда читаю гороскопы. Даже фото и в свой бложек иногда выставляю.
1: Нет, знаю, я вспомнил, кстати, это не обязательно утром происходит, но мы иногда с другом Овном периодически, а я лев, да, периодически перекидываем друг другу вот всякие смешные видосики, как что делает Овен, что делает лев, и мы друг друга тем самым троллим.
0: Ну вот, еще хороший утренний какой-то ритуал, пообщаться с друзьями, поперекидывать смешные видосики.
1: У нас тоже есть свой утренний ритуал, который мы не собираемся нарушать сегодня.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
3: Гороскоп.

0: Итак, для моего друга Овна и всех остальных Овнов, позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Сегодня вы их все равно не получите.
1: Люди с какой-то гиперконтролем, мне кажется, это, знаешь, отпустите ситуацию. Нет, ситуация моя, я отпущу. Телец, сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это не смешно, причина подобного появления, поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.
0: Настя и все остальные близнецы, будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Сегодня вам предстоит сделать некоторый выбор, не пожалейте времени на раздумья.
1: О, это я вообще не могу выбрать, у меня большие проблемы с выбором. Я могу не покушать, потому что я не могу выбрать, что я приготовлю. Я могу опоздать на работу, потому что я не могу выбрать, в чем я пойду. Здесь, да, спасибо большое, не будем жалеть времени на раздумья.
0: Время пошло.
1: Рак, сегодня основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интонационно и можете не заботиться о его смысловом наполнении.
0: Львы, поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Умерьте ваше нетерпение и действуйте пошагово. Ну вот, будем пошагово идти.
1: Следующим шагом у нас гороскоп для Девы. Сегодня вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадет под руку. Ведь вас никто не обязывает воспользоваться каждым из полученных ответов.
0: Весы, сегодня все будет как-то не так. Господи, что ж сегодня какой-то день?
1: Какой-то день не так. Это вчерашняя вспышка на солнце, наверное.
0: Видимо. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас. И, напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей.
1: Страшный сон на температуре 39.
0: И все для весов.
1: Скорпион. Сегодня у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков...
0: Вот один напротив меня сидит.
1: За крокодильчика ответишь, но розовый не поспоришь. Так вот, увидев парочку розовых крокодильчиков, уважаемые скорпионы, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка.
0: Это розовая горячка. Стрельцы, сегодня вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Да что же за гороскоп сегодня такой? Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Не нервничайте понапрасну, положитесь на здравый смысл близких.
1: Если он у них присутствует.
0: Если эти близкие явно не те, которых мы перечислили ранее.
1: Козерог, не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный, покуда беспорядок, в нечто большее смахивающее на первозданный хаос.
0: Водолеи, не стоит чураться того, что выглядит более удачливым, чем вы сами. Сегодня один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. Было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас здесь есть своя гордость. Никто вас не собирается унижать.
1: Мне кажется, нам нужно поискать другой сайт с гороскопами. Рыбы, сегодня стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины и прочих механизмов, если, конечно, ваше существование ими обременено. Ну, это вот это самый здравый совет, который можно отнести всем знакам зодиака.
2: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Тема дня.
1: Ну что же, сегодняшняя наша тема дня – это киты и дельфины, мои любимые обитатели нашей планеты. И мне кажется, это прекрасно, когда есть возможность лицезреть их, даже белух, которые у нас плавают здесь, а забравшись чуть подальше, где-нибудь в район Провидения или острова Врангеля, увидеть огромных китов.
2: Огромных китов можно увидеть, кстати, на моей ноге.
1: Покажи.
2: У меня есть татуировка с китами.
1: Везет тебе, у тебя киты всегда с тобой.
2: Да.
1: Они у меня в моем сердце. На самом деле, я правда безумно рад тому, что мне удалось провести практически 2 недели в Синявинском проливе и каждый день плавать на лодке и гоняться за китами, вот чтобы посмотреть на них.
2: Вот я не смогла. Так ты посмотрел?
1: Конечно.
2: Вот, а я не смогла. Не было еще в моей жизни этой истории, поэтому я себе набила изображение этих великолепных животных.
1: Настя, у тебя все будет, я тебе обещаю.
2: Ты что-то знаешь о моей следующей командировке?
1: Нет, просто вот я даю тебе такой посыл.
2: Отлично, ловлю этот посыл.
1: Да. Ну, а ты, кстати, знаешь, что киты — это родственники бегемотов?
2: Да, это я знаю. Это очень интересно.
1: Безумно интересно. Да. И вот как можно было сказать...
2: Эволюционировать.
1: Да, эволюционировать так, да, согласно и вот исследованиям, которые не так давно были произведены, что китообразные относятся к отряду китопарнокопытных. Можешь себе представить? У них есть свои...
2: Китопарнокопытые.
1: У них есть свои копытца маленькие, которые уже не видно, но они тоже есть. А самые близкие их родственники, оказывается, бегемоты. Но вот что-то пошло не так 50 миллионов лет назад, да, и какие-то пошли по суше гулять, а какие-то спустились в море. И там...
2: Кто-то из них зашел не в ту дверь.
1: Да, но тем не менее они там очень хорошо адаптировались и чувствуют себя просто великолепно. Что еще можно сказать про китов? Да, некоторые киты очень хорошие пивуны. Наверное, ты это тоже знаешь. И наши белухи в данном случае очень хороший пример. Они их недаром называют морскими канарейками еще часто, потому что они на разные голоса распевают.
2: Ну, я вот не слышала разных голосов, но если подойти к нашему берегу и чуть пониже спуститься, мы как-то недавно гуляли, и человек, с которым я гуляла, говорит, кто рычит? Кто рычит? Собака рычит, а прям там такой рык. А это белухи издавали именно такой рычащий какой-то такой звук, когда они показывались над водой.
1: Но это, скорее всего, тот звук, который уже ближе к ультразвуку, к тому, который мы не слышим.
2: Ну,
1: они
2: сложно,
1: же в разных диапазонах поют. И в тех, которые мы слышим, и те, которые мы не слышим. А еще из таких пивунов хороших это горбатые киты, горбачи. Вот они издают мелодичные звуки, похожие на песни. И некоторые их песни могут длиться целыми часами. Можешь себе представить?
2: Могу себе представить. А еще есть такая история, ну, ее тоже ты знаешь, она известная, про самого одинокого кита.
1: Да, это просто...
2: Ученые заметили, что за все годы наблюдений крики этого кита 52 герца никогда не фиксировались одновременно в двух местах. И фиксировался. И после этого они сделали вывод, что этот кит один. Не могу, мне после этой истории всегда
1: мурашки и плакать, слезы.
2: И
1: да.
2: Плакать хочется. Считается, что он один. Почему он одинок? Его частота единственная.
1: А общаются
2: они на определенных частотах со своими сородичами. Ну вот.
1: Вот это потрясающее.
2: Даже кино сняли.
1: История.
2: О самом ките известно, что он путешествует по северной части Тихого океана, проплывая за сезон 1000 километров. Его путь пролегает через глубоководные районы вдали от берега. Голос регулярно фиксирует с августа по декабрь, а в январе-феврале он выходит из зоны действия гидрофонов. Помимо частоты, его позывы отличаются ритмом и структурой. Иногда он кричит по 20 часов подряд с небольшими перерывами. Я беру перерыв, но поплакать.
1: Поехали.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. Команда программы «Утро России» снимет цикл сюжетов о жизни на Чукотке. Журналисты готовят большой проект об истории, культуре и современной жизни самого восточного региона страны. Съемочная группа начала свою работу в Анадыре. После знакомства с окружной столицей она отправится к острову Врангеля. Маршрут пройдет через арктические поселки. Авторы проекта планируют встретиться с местными жителями и мастерами-косорезами, а также снять диких животных. Корреспондент Александр Блинников сообщил, что зрителям хотят показать край без привычных стереотипов через истории людей, которые сохраняют традиции и создают уют даже вдали от крупных городов.
2: Мы отправились в Чукотку в этом году для того, чтобы показать этот край, людей, культуру, как здесь живут один на один с природой, как подчиняют суровую природу, но тем не менее пользуются силой природы и дарами, даже вот в таких вот вещах, как одежда, например. Мы сначала приехали в Анадырь, чтобы здесь познакомиться с городом, с людьми. После этого мы отправимся в экспедицию на остров Врангеля. По дороге мы посетим, какие будут попадаться поселки. Будет такой большой проект, состоящий из 8-10 сюжетов, рассказывающий о Чукотке, о истории, о современности, о том, как здесь живут люди, как они помогают друг другу, как они развиваются, как живут вместе в таком суровом месте, в котором, кажется, сложно жить. Но, тем не менее, в общем-то, тепло и душевно, несмотря на прохладную погоду.
1: Чукотка стала первым регионом Восточной Арктики, которому программа посвятит столь масштабный проект. Ранее ее съемочные группы работали на Курилах, в Якутии, Мурманской и Архангельской областях. Предприниматели Wildberries, помимо предложений ВБ банка, также получат поддержку от ВТБ и Сбера. Об этом заявила журналистам основатель Wildberries Татьяна Ким. Она уже обратилась к профильным государственным структурам и банкам-партнерам за помощью. Напомню, что утром 18 июля логистические комплексы компании в Тамбовской и Московской областях подверглись атаке беспилотников. Ночью 22 июля дроны также нанесли урон логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске. С января США получили около 13 миллиардов долларов от контроля над экспортом венесуэльской нефти. Однако данных о том, как именно были потрачены эти средства, практически нет. Изначально Вашингтон заявлял, что будет удерживать доходы как залоговый фонд для Венесуэлы. Позже пояснения разнились. Президент Трамп говорил, что США зарабатывают на нефти, а в Госдепартаменте утверждали, что миллиарды возвращены Венесуэле под строгим контролем. Из открытых источников следует, что официально раскрыты данные лишь о 300 миллионов долларов. Судьба остальной суммы остается неясной. И в завершении выпуска. В Баку в честь Дня национальной печати прошел турнир по стрельбе из лука среди журналистов. Организатором выступила Федерация стрельбы из лука Азербайджана. Турнир прошел в несколько этапов – квалификация, полуфинал и финал. Победители среди мужчин и женщин получили медали и ценные призы. Федерации отметили, что главная цель – не награда, а укрепление партнерства с прессой. Таким образом, журналисты смогли испытать на себе эмоции спортсменов. И пока на этом все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Женя моё.
1: Прямой эфир.
2: Итак, мы представляем гостей, которых мы уже проанонсировали сегодня, и тем не менее еще разочек представим. Директор заповедника «Остров Врангеля» Николай Маковеев. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И начальник отдела экологического просвещения и развития экологического туризма заповедника «Остров Врангель» Наталья Царевская.
4: Здравствуйте.
2: Мы вас снова рады видеть в этой студии. Мы как будто мы и не расставались с вами, да? Для нас это как один день прошел, а для вас, наверное, целое огромное впечатление и путешествие было.
5: Ну, наверное, надо сказать, что ребята вернулись с путешествия к острову Врангеля. Буквально эфир был 9-10, кажется, июля, да, 10 июля, и мы, попрощавшись после эфира, отправились, товарищи, прямиком на судне на огромном к берегам острова Врангеля.
2: Вот сейчас они... Собственно говоря, 2 недели вот мы не
5: сейчас,
2: виделись, да?
5: Вот сейчас почти. Они вернулись, и будем расспрашивать, каково это было, как это было.
2: При том, что я напомню, что Наталья не была до сих пор, да? И
4: не
2: это была.
4: Была
2: ее первая поездка, и вот очень хочется ее ощущения и эмоции увидеть, услышать.
4: Ощущения и эмоции, наверное, так как не подошли к острову Врангеля, они еще остались невосполнимыми, исполненными.
2: Гештальт не закрыт.
4: Не
2: да?
4: закрыт, да, поэтому мы сегодня отправляемся во второй экспедиционный
5: сегодня
4: тур.
5: Же?
4: Поэтому, да, в 5 часов вечера. Надеюсь, все-таки этот мы гештальт закроем, и я увижу остров Врангеля.
2: А что было?
5: Ну вот, туристами. Собственно, главная да, новость, да.
4: Вообще, это... первый экспедиционный тур по Чукотке, получается, к острову Врангеля.
3: В этом году.
4: Он состоялся. Как бы то ни было, гости увидели Чукотку, посмотрели.
2: Сколько человек было?
4: На судне было 100 человек.
2: Ого.
4: Да, предполагалось...
5: По-моему,
4: вообще,
5: больше, да?
4: Да. Судно 152 пассажира может принять на борт. Было 100 человек. Часть не пошли в этот экспедиционный тур по каким-то либо...
5: Своим причинам.
4: Да, причинам. Вот. Судно замечательное, большое.
2: Комфортабельное?
3: Комфортное.
4: Комфортабельное.
3: Комфорт.
4: Все условия.
3: 9 палуб.
4: 9 палуб,
3: лифт.
5: Ой!
3: Прямо там. Бассейн, джакузи, все есть.
4: Сауна, теннисный...
3: Стол.
4: Стол. Да, тренажерный зал, спа.
5: Все это
2: и всем этим можно пользоваться, да?
4: Всем этим можно пользоваться.
5: Бассейн на открытой палубе?
3: Да, на открытой палубе, на корме. Ну, небольшой метр.
4: Подогреваем.
3: Вода 27 примерно.
2: Вот оно счастье.
5: Вот оно, за что миллион люди платят. Даже если ситуация такова, что не подойти, собственно, к главному объекту, то можно взять и сказать, ну ладно, я тогда буду наслаждаться просто путешествием.
2: А как погода была? То есть можно было насладиться этим бассейном-то или нет?
4: Да.
5: Бассейн подогреваемый. Да.
2: Ну, все равно, знаешь, если там льет, например, сверху.
5: Ну, это да.
4: Ну, первые, наверное, 3 дня лило сверху, угу. Снизу тепло, поэтому отлично тоже можно на палубе. Градусов 8-9 было, 10, но оно не ощущается.
2: Вполне комфортно, да, было?
4: Очень-очень комфортно.
2: А шторм был какой-нибудь? Как вас шатало,
3: шторма
2: качало?
3: Не было там... Практически, я не считаю, там небольшая волна. Там,
4: волна,
3: ну,
4: да,
3: это нормально, там бывает и больше шторма, на самом деле.
4: Для ощущения на борту, что штормит, нет. Это больше, наверное, как раз чувствовалось на зодиак-круизах, когда проходили
3: высадки.
4: К объекту, да, посещение.
5: А вот, вот об этом расскажите, какие-то объекты посещали на зодиаках, да?
4: Да,
5: были. Что такое зодиаки?
3: Это лодки резиновые, пассажироместимостью до 10 и более человек. Ну, в основном зодиаки используют до 10 местные. 10 человек группа садится. Либо зодиак-круиз где-то, например, вокруг острова какого-то, либо каких-то там птичьих базаров, либо высадки. Но первая высадка у нас была... А нет, вторая была. Ну, понятно, аллея китов, все вот эти... Мыс Дежнёва, mm-hmm. на самом деле, и не всегда на него можно попасть. Горшков был 4 раза, и первый раз из 4 поездок он попал в этот раз. Удалось высадиться именно на мысу Дежнёва. Не попали мы в Улен, потому что принесло лед, и что туда мы шли, был лед возле берега, что обратно.
4: Обратно тоже.
3: Улен мы не посетили. Лаврентия посетили, конечно. Ну, интересно. Интересно, конечно, для людей именно вот общение с людьми, общение с местными. Да.
4: Да.
3: Местные традиции, местная еда какая там есть, в принципе.
5: А что-то устраивали?
4: Да, устраивали.
3: Да, конечно, конечно. Местные там были концерт в Лаврентии. И
4: мастер-классы
3: по изготовлению традиционных.
4: Экскурсия в музей.
3: В принципе, и программа насыщенная.
4: Три часа провели именно на этой высадке. Программа была насыщенная, да.
3: Ну, понятно, китовое сало, китовое мясо, все, что...
4: Морожка.
3: Морожка.
5: Откуда морожка?
3: Морожка из холодильника.
5: Или все-таки еще прошлогодняя?
2: Скорее всего, прошлогодняя, конечно, да.
3: С материка привезли,
5: наверное. Ну, что тоже возможно в наших реалиях.
2: Скажите, по дороге кого интересного видели из фауны?
4: Ну, конечно же, символ Арктики, или как король Арктики, белый медведь.
5: Белого медведя видели.
3: На льдах, да, белые медведи, моржи,
4: киты
3: различные.
4: Серые,
5: горбатые. А как-то на судне объявляется, вот видит, допустим, капитан или команда, что вот по правому борту медведь. А люди же, ну, не всегда ходят там по палубе и видят это. Нет никаких вот объявлений, что уважаемые команда, уважаемые гости, по правому борту медведь.
3: Да, конечно, это объявляют, там рассказали, каким образом это все делается, допустим, на 12 часов, там, на 9 часов, на 6, потому что направление...
2: То есть 12 часов это как?
3: Да, прямо. Да, на 9 это значит левый борт, на 3, это правый борт, и все. И да, все время, конечно, объявляли.
4: Даже когда проходили уже внутри, например, корабля беседы, лекции, и, да, видим какое-то животное, которое находится
3: вчера
4: в воде.
3: Вчера как раз у нас была лекция, во время нашей лекции были три кита.
4: Эти моменты переживают, чтобы как раз гости могли увидеть.
3: Ну, никто не вышел, честно говоря, с нашей лекции.
5: Я не знаю даже, как этому относиться. Это наверняка это была супер познавательная, интересная лекция.
4: Это был остров Рангеля.
2: Лекцию это вы читали, да? Вы рассказывали про остров Рангеля.
3: Да. Про полевой сезон и показали видеоролик, который посвящен 50-летию заповедника, который был снят в этом году. Очень хорошие кадры, людям понравилось. Они оценили, на самом деле.
2: А вот какова была реакция людей, когда они поняли, что они не дойдут до острова?
3: Ну, понятно, у людей угнетение, какой-то, наверное, психоз. Все по-разному, все по-разному реагировали. Да. На самом деле, он даже не был анонсирован, что это круиз именно на посещение заповедника острова Рангель. Там была акватория, только была указана акватория, а не сама территория. Поэтому люди, мы даже разговаривали со многими там, а мы даже не понимали, мы даже не ознакомливались, что вот в это время как бы,
5: бывает такое,
3: ледовая обстановка, и плюс анонсирование, да не было, что это территория острова Англии, это просто была акватория.
2: Но надеялись, наверное.
3: Да,
4: очень
3: конечно.
4: Потому что даже не говоря еще о острове Врангеля, то есть колючим как раз из-за того, что тоже его сковало, не смогли подойти 3 дня вокруг.
3: Не было активности, просто из-за этого еще люди был накопительный эффект, я считаю.
2: Не было активности?
3: Не было высадок.
2: Не было высадок.
3: Все время находились на борту 3 суток, был там зодиак, небольшой круиз там по льдам, высадка на лед, но все равно это не то. Когда люди высаживаются на берег, они, меньше думают, да, они устают, они двигаются, а здесь не было такой активности высадки на берег, поэтому вот оно повлияло, такой накопительный эффект. Все равно люди благодарны, на самом деле, в конце сейчас, подходя к Анадырю...
5: Всех отпустило.
3: Да, люди уже, немножко смягчились, и они благодарны, на самом деле, что вообще, в принципе, даже участвовали в этом круизе, и немного нивелировалось это все.
2: Наверное, предупреждали всех, что Чукотка — это Чукотка, да, что ее надо понимать,
5: может быть, и не
2: принимать.
5: Да.
3: Надо понимать, что и в августе месяце, в сентябре ты можешь не подойти к острову Рангеля. Для примера, вот в прошлом году мы не смогли подойти на западный берег, это сентябрь месяц. В сентябре просто подтащило льды, и все. Ты на зодиаках не высадишься, на лодках на берег. Все, приходится менять программу. А так как здесь судно иностранное, под иностранным флагом, им сложно менять. Эти все участки высадки у них уже согласованы за полгода. И изменить курс им очень сложно. Практически невозможно, потому что они должны заходить в акваторию Российской Федерации по определенным координатам.
2: Где согласовано все.
3: Там, где согласовано. Угу. Несогласованные участки им нельзя подходить и высаживаться, соответственно. Есть какие-то ограничения и безопасности, все остальное. Поэтому здесь намного сложнее с иностранным судном.
4: Работать.
3: И очень много людей, на самом деле, даже 100 человек очень сложно высаживать. А не получится разово им высадить людей, да. 100 человек.
2: Челнок был? Да.
3: Ну и плюс, если брать остров Врангеля, у нас ограничения есть определенные. Все равно.
5: А вот расскажите о том, гипотетически, если бы была возможность высадки, каким образом она осуществлялась? Вот все, ну да, понятно, что зодиаки челноком ходят, все 100 человек могут выйти?
3: Нет, конечно же нет, там разбивается по группам, даже здесь разбивается по группам, желтая, синяя, красная была группа.
5: А сколько человек?
4: Ну, и наполовину. Вот 4 группы было, поэтому примерно по 25 человек в каждой группе.
3: Соответственно, у нас на Врангеле, конечно, есть ограничения, так как мы работаем вдвоем, у нас 50 человек будет. Больше мы не сможем просто принять. Ну, и даже для туристов некомфортно. Они не будут слышать, что мы будем говорить. Да, и будет столпотворение. Ну, и здесь тоже такая же ситуация. На самом деле, разбивали по группам. Там, допустим, через час другая группа. Первая группа ушла, а через час другая группа. И смена идет. Уже та группа села на корабль, другая уже выходит. Да. Ну, это просто была такая... Каждый раз меняли группы, соответственно, кто-то, допустим, желтая группа первая высаживается, там зеленая, и все время это идет замена, и поэтому...
4: Что кто-то один с первым никогда не начинал, потому что тоже, чтобы...
3: Ну, на самом деле, как бы правильно сделано, потому что вот это столпотворение, оно не очень хорошо и для людей. Люди себя некомфортно все равно чувствуют, когда много. Ты не задаешь вопросов, если тебя там встречают той же Берингии, например, госинспектор там, или директор вот нас там встречал. Ну, люди хотят общаться, а при большом количестве ты не задашь вопросы и не получится на самом деле. Ну, так построено. Сложно, конечно, с таким большим количеством людей работать, но мы...
5: Ваша какая функция была на борту? Вы проводили лекции для всех в течение этого времени?
3: У нас была всего одна лекция. Ну, мы вообще, в принципе, общались с людьми, потому что мы ехали инкогнито на самом деле. Мы ехали просто как туристы, и постепенно нас там...
5: А потом хоп, и постепенно ролик,
3: нас... Да, постепенно, монитор. Постепенно, но не все, наверное, до конца даже поняли, кто мы такие.
4: Примерно в середине круиза, да, дней через пять, то есть мы...
3: На самом деле интереснее общаться с людьми, когда они знают, кто с вами едет. Ну, думают, туристы, да туристы. Ну, общаешься.
2: Думали, очень прошаренные туристы, да. Знают так много всего, да?
5: А как, в принципе, строится вот общение и день на борту такого большого судна с таким большим количеством людей? Каждый предоставлен там сам себе или есть какие-то там объединяющие активности, что-то такое?
4: Получается, каждый день в 6 часов вечера был брифинг для как раз всех туристов, для всех гостей, и где на следующий день как раз писалась программа. Да? Первая половина дня, вторая половина
3: лекции,
4: дня.
3: Лекции, высадки, либо или еще что-то там.
4: Если как раз по погоде было непонятно, только была первая половина дня, и, ну, соответственно, утром, понимая погодные условия, что и как, и там могла сразу построить.
3: Мы самые активные были там на этом корабле, такое ощущение. Мы все посещали лекции, там, конкурсы.
2: А кто лекции читал?
4: Сама команда, то есть, получается, на судне, помимо вот гостей, которые 152, если вообще еще 117 человек, это команда. Команда, которая, то есть, обслуживает весь то этот, все это судно.
3: Сейчас на корабле было больше команды, чем
4: человек. Да, да? Но помимо вот так, как та команда иностранная вся, есть 12 человек было, плюс лидер экспедиции Юлия, которая русскоязычные гиды, экскурсоводы, биологи, историки, и географы, они подавали, то есть как раз презентации, вели беседы,
2: то
4: лекции.
2: Есть люди рассказывают и о географии, об истории края, да?
3: Да, или да. История была, да, о чем? Да. Разные, есть, на самом деле. Биология животных, да. Например, тоже все это разное. Птицы,
4: как раз то, что, да, где высадка, история, традиции, обычаи народа, то место, где посещали, где делали высадки. То есть...
2: Насколько интересно, вот вы, как туристы, если слушали это?
4: Мы слушали, мы не пропустили ни одной лекции, мы присутствовали на всех.
2: Это было все на уровне?
4: Да.
3: На достойном уровне, достойный уровень, но там программы различные были, развлекательные. Что, где, когда мы участвовали. Да, мы участвовали. Наша команда выиграла во всех...
4: Четыре раза
3: у нас была игра, и мы четыре раза выиграли.
4: Наша команда. Команда называлась «Первых». Вот. С нами тоже были замечательные. Ну, шесть человек в команде. Все как, да, то есть ведущий.
3: Все как в программе, да, ведущий. Вопросы.
4: Что, где, когда. Он резидент клуба. Три года принимает участие. Все как по-настоящему.
2: Здорово. А кто вообще вот эти 100 человек, которые были? Вот если такой портрет как описать, кто это люди?
5: Из тех, с кем вы успели познакомиться, кто вышел из своих кают.
3: Ну, в основном это же бизнесмены, у которых есть возможность приобрести такой круиз, тур, которые много где путешествуют, и в Антарктике в том числе, и поэтому...
2: Такие... Амбициозные? Как с ними? Или они такие простые люди?
3: Да, на самом деле простые они. С ними так же общаешься, как... Ну, что нам с ними делить?
5: А дети были?
4: Дети были, для детей устраивали тоже программы как раз, когда они поняли, что мы никуда не дойдем, и вот эти три дня, да, стали задействованы, что дети очень устали, им нужно было для них рисование, тенниса, участвовали они, да, поэтому как бы дети тоже принимали, и был еще в начале объявлен фотоконкурс,
3: «Замороженный рай», Сергей Говков.
4: Вот, да, объявлял этот конкурс, делились фотографиями, проходили по QR-коду, тут отправляли и подводили итоги. Это к тому, что даже дети приняли участие в этом конкурсе и тоже получили призы, не остались без внимания.
2: Спрашивали у этих людей, вот что их сподвигло на такую поездку? Делился своими впечатлениями или решениями?
4: Они это не сподвигло. Они постоянно, эти люди, которые...
3: Они постоянно путешествуют.
4: Да, некоторые сегодня улетают, а завтра они летят уже в другую точку.
2: Ничего себе.
4: Да, кто-то летит в Африку, кто-то летит в Мексику.
2: То есть фактически профессиональные путешественники,
4: Люди отдыхают, работают.
3: Видимо, хорошо, имеют пассивный доход хороший.
5: Имеют возможность.
4: Да, они путешествуют.
3: Но есть люди, которые накопили деньги, там мы общались, которые там уже пенсионного такого достаточного возраста. К сожалению, говорит, мы не попали на остров Врангеля, и, возможно, мы даже уже и не попадем. У них была мечта жизни, скорее всего, вот эта семейная пара. Да. Но мы им предложили, я говорю, в следующий год Минерва, она еще пойдет, поэтому выбирайте круиз, который чуть ближе там, к сентябрю месяцу. Там больше вероятность, конечно, попасть на остров Врангеля. Ну, такая ситуация, она... изменчиво по погоде здесь и в сентябре можно не попасть,
4: потому что, да, спрашивали, ну, есть вероятность, что мы даже не можем, ну, как, потому что нету гарантии.
3: 100% гарантии никто не дает, на самом деле.
4: Как можно сказать,
3: не обязательно даже там в сентябре пойдете, может шторм быть какой-то, и просто не высадишься.
5: Ну, наверное, человек, который идет в такой круиз, в такое путешествие, должен понимать, что это действительно...
2: Вот вопрос, я как раз и хотел об этом спросить.
5: Либо прям...
2: Понимают люди это или нет?
5: Либо прям нужно их об этом предупреждать, что это не теплые воды каких-то теплых морей и океанов, и наслаждаться чем-то еще, кроме ожиданий высадки на остров Врангеля. А было чем насладиться? Ну вот помимо того, что внутри организованы какие-то активности, ну, природа все-таки...
3: Ну, конечно, природа здесь замечательно, есть
5: воздух. Мне кажется, можно просто вынести какой-нибудь шезлонг на палубу, одеться потеплее и наслаждаться.
3: Шезлонги там есть на корме, там на корме все есть. Там, да. Гриль-бар на корме открытый, пожалуйста. Все на высшем уровне.
4: С утра с 6:30 открывается и до 12, наверное,
2: ночи. То есть там по принципу все включено?
3: Да.
2: Ничего себе.
5: Хорошо.
4: Ранний завтрак, завтрак, поздний завтрак, суп,
3: бульон,
4: обед.
3: Да,
5: сколько плюса на весах?
3: 3. Только не знаю, где, да. До сих пор найти не могу.
2: Потрясающе. Что еще? А, вот сегодня же у нас праздник. Вы знаете, какой сегодня праздник?
4: Нет.
5: Сегодня день китов и дельфинов.
3: А, сегодня у нас как раз белухи там встречали нас.
4: Да,
5: сегодня
3: прямо там вообще.
5: Да.
3: Прямо там такой для туристов на причале на 10-м. Столько да, белух, вообще... столько там нерпы.
5: В этом году действительно очень много белух, и нерпы подходят очень близко к берегу. И вот вместо острова Врангеля туристы могут насладиться общением с белухами.
4: Да, потому что вот мы когда отходили 11 числа, они были, но не было
3: недалеко,
4: в таком количестве.
3: Да,
4: и далеко.
3: Да.
4: Сегодня просто... Вот,
3: ну это утро просто, мы же утром подошли утром, рано.
2: Да,
3: и солнце,
2: да,
3: и...
2: Это не от утра зависит, это зависит от рыбы, которая либо идет, либо не идет.
3: Нет, это понятно, понятно. Но она это тогда рыба была, они там ныряли, но не в таком количестве, не так это все было ясно и видно. Сегодня солнечный день утром был прямо такой замечательный. Рано подошли, и туристы прямо...
4: Но вот сейчас туристы, там... да, им организовали экскурсию.
3: Экскурсию.
5: Увидим, да, в окошко.
4: Вот, поэтому еще гости также наслаждаются, кто-то знакомится. Многие были здесь, в Анадыре, кто-то уже знает, кто-то первый раз, поэтому у них сегодня очень, ну, тоже такая прямо обширная программа.
3: Культурная программа,
4: и, да,
3: музей.
4: И их в 11 часов потом также будет трансфер, и уже отвезут на самолет. Да, сегодня будет... как раз еще раз уже познакомят с кухней. И вот.
5: И сегодня они улетают на
3: чарты. Кто-то улетает, кто-то остается. Большая часть, конечно, улетает.
4: Да. Да, кто-то вот еще здесь.
5: А кто-то
4: дней.
5: Прилетает.
4: Да.
3: А уже прилетели.
5: Уже прилетели.
3: Частично
5: и люди
3: уже
5: меняются,
3: там,
5: да, и...
2: И вот
5: грузится.
2: В этот раз будет уже больше народу,
4: да,
2: чем 100
4: уже
2: человек, да?
4: Будет 139
3: человек уже. Уже побольше.
2: Справитесь, как вы думаете, вот
5: и
2: в этот раз в таком количестве?
4: Мы
2: да.
4: уже обсуждали, как раз вот был вчера момент, возможность поговорить более плотно о организационных моментах, о моментах высадки, как все будет проходить как раз с лидером экспедиции, вот с Юлией. Как говорится, на словах мы все обсудили, как будет в действительности. Будем стараться. Это наша работа, это их работа. Если будем работать сложно, будем надеяться, что все, конечно же, получится.
5: Скажите, а когда вы говорите об острове Врангеля этим туристам или каким-то другим, какая задача, что вы рассказываете? Вы рассказываете о там, биоразнообразии или вы каким-то образом заманиваете туристов, ну, если грубо так сказать, на свой остров? Какая задача просвещения об острове Врангеля, о заповеднике и об этом месте?
4: Как раз, наверное, да, было очень много вопросов задавали, что...
3: Больше интересует
4: больше
3: быт,
4: турист...
3: быт
4: ну, да,
3: как, то есть... что, чем
4: нет,
3: люди заняты
4: не,
3: там.
4: Нет, мы не заманиваем, мы как раз хотим... Многие думают, что еще там живут, также, да, мы сказали, что все, поселок закрылся, образовался заповедник, да, что там только находятся госинспектора и их работа.
5: Сотрудники.
4: Да, конечно же. Вот задают вопросы, какие у вас домики, потому что вот, ну, даже в национальный парк выходили, то есть, да, они могли посмотреть, спрашивали, какие у вас кордоны, как вот в презентации были представлены, есть фотографии, показаны кордоны, которые у нас находятся, и, соответственно, чем занимаются госинспектора, когда находятся на службе, на работе.
5: А все-таки вот ваша задача, это то, что интересует людей. А ваша задача, когда вы рассказываете об острове Врангеля, что рассказать, что вы несете, какую информацию вы несете о работе, о сотрудниках,
2: есть, да.
5: Да. Или рассказываете о том, каких животных вы сохраняете, каким образом.
3: Ну, вообще, в первую очередь, конечно, для чего создан заповедник, мы говорим людям. Все же не понимают, ну, заповедник. Цель заповедника. Какая цель заповедника? Мы рассказываем об...
5: еще раз, какая цель создания?
3: Прежде всего, охрана окружающей среды, та, которая у нас там есть, необычайная. Ну и второй, это, конечно же, рассказ и показ территории. Для чего мы работаем? Для чего мы работаем вообще? Наша миссия для того, чтобы показать людям. Показать тем увлеченным людям, которые посещают остров Врангеля, чтобы они понимали, для чего этот заповедник создан, с какой целью и какую мы миссию несем, именно работая в этом заповеднике. Это интересно людям на самом деле. Ну и

0: Да, люди просто не понимают, они думают заповедник, они думают как зоопарк, на самом деле, mm-hmm. некоторые. Не все, есть понятно, такое, есть да? такие да, люди.
1: Ну, в лучшем случае, как сафари-парк, да?
0: Да, нет.
2: Да, они вот приводят примеры как раз, что они...
0: Африка, там, Канада, да.
2: Что тактильные контакты, фотографии, это минимальные там расстояния, метр, когда мы говорим, что у нас, извините, там, может быть, за километр, да, вон это вот там.
3: И вот оно, вот это был контакт, считается контактом.
2: Уже контакт состоялся. Поэтому вот именно нету понимания, то есть как думают, что, ну, вот прийти, пришел, увидел, погладил, сфотографировал.
1: Почесал за ушком,
2: да.
0: Конечно же, объясняем людям, что это дикая среда, на самом деле, и она отличается от всех этих контактных зоопарков или сафари, там, где специально подкармливают, даже вот сами понимаете, что здесь такого нет, у нас законодательством запрещено, в принципе, все эти действия.
1: Что правильно.
0: Что правильно, да. Не надо приучать животных там, к халявной еде, так сказать. Те же медведи, они могут потом нанести вред. И у нас принцип, да, все пищевые остатки, либо они сжигаются, даже банки с подтушенки, они обжигаются, чтобы не привлечь запахом еды и животных. Поэтому это прежде всего безопасно для самих сотрудников.
3: А вот сейчас будет вторая серия, да, круиза, второе путешествие.
0: Мы уже устали.
2: Устали, да.
0: Мы уже стали отдыхать. Отдыхать, честно говоря, да.
3: Ну, слушайте, какой уникальный шанс отдохнуть. Зато потом, эх, как работать будете, с каким рвением и качеством.
1: Сжигать стоп накопленный +3.
3: Сейчас больше шансов или все-таки нет прогнозов?
0: В этот раз, конечно, побольше шансов. Вся эта ледовая обстановка, она может меняться. Ну, на самом деле очень динамично, там в течение суток может все измениться, будет проход там, не будет проход, ну все зависит от ауры туристов, которые находятся на этом корабле, на этом судне. На самом деле это очень сильно влияет.
1: Серьезно?
0: Если у тебя настрой такой не очень хороший или ты там снисходительно относишься к природе, может не
1: пустить.
0: Да, такое бывает, и это не раз было отмечено и замечено, на самом деле. Даже строить планы у нас нету такой вот на острове у нас такой принцип. Мы никогда не строим на следующий день планы. Мы встали, и техника завелась.
1: Собирайся.
0: Техника готова, и, соответственно, мы потом уже начинаем все. А если это делается заранее, даже в этом году был такой случай, Леонид Леонидович там начал планировать вечером. Я говорю, Леонид Леонидович, такое здесь не делается. Ну и реально, мы утром встали, была пурга, там весь этот двигатель задуло снегом, автомобиль не завелся, и мы там целый день этот автомобиль...
3: Отогревали,
0: там, чистили. Я говорю, Леонид Леонидович, ну, вот видите, да, зачем вы гниваете? Зачем вы гниваете остров? Да? Поэтому такая ситуация, ну, какая вам разница, говорю, куда мы поедем и что мы будем делать? Зачем вы строите свой план в голове? План будет, вот он. Поехали, план есть. Подул ветер, там, пурга, и все, мы никуда не поедем. Ну, это же как так? Ну, мы построим планы, будем надеяться, да, что вот это все будет. А все, раз у тебя планы все накрылись. Еще на неделю пурга дунула, и все, до свидания.
2: Как раз, да, вот гости, они не слышали ту информацию, которую мы
0: которую доносили, да.
2: А у них они в голове было одно: мы придем, увидим.
3: Какие-то свои ожидания.
0: Да.
2: И когда вот это как раз не состоялось, и они им это сказали, вот и начинается вот это, ну, потому что здесь оно уже было...
3: Начинается негатив все-таки.
2: Да. Потому что вот в голове только было вот это, а не то, что вы, ребят, посмотрите вот это, вы увидите вот это, вы познакомитесь с культурой, там, например, с людьми. Это было вот все упущено, то есть стояло как бы один момент ключевой.
0: Это у них в голове просто был сложен пазл такой. Вот. Это остров Врангеля, поставить там галочку,
3: все.
0: Что мы там побывали на острове
3: Врангеля. И все остальное, весь остальной процесс прошел.
0: Да, как-то так. Ну, все равно в итоге люди получили хороший круиз, на самом деле.
2: Отлично.
3: А у вас вот ваши личные ощущения, ваши, Наталья, ваши, Николай,
2: да, вот
3: от всего?
2: Да, я вот стала говорить тоже, что я первый раз для меня тоже это круиз по Чукотке. Мне очень понравилось. Я люблю природу, люблю животных. Мне нравится наблюдать, смотреть, слышать, слушать, как природа разговаривает сама с собой, как раз с теми обитателями, которые для меня, я получила много эмоций, позитив, заряд энергии. Я увидела Чукотку, я ее влюбилась в Чукотку, я ее познала с какой-то, может, с другой стороны. Люди в селе Лаврентия, мы познакомились, замечательные, все отзывчивые, добрые.
0: Здесь так живут.
2: Поэтому...

0: У меня эмоции, они зашкаливают.
1: А у вас?
2: Ну, смешанные чувства на самом деле. Есть какая-то недосказанность в этом круизе на самом деле. И обидно за людей, конечно же. Ну, в какой-то части они сами виноваты, они не прочитали нормально. И, конечно же, я так думаю, это все там доводилось, что навряд ли там это все будет. Ну, люди в какой-то части сами виноваты, и потом они, я думаю, осознали.
3: Пока не побываешь, да, ты никогда не поймешь, да, как, сколько раз говорили людям, что Чукотка — это Чукотка, погода может быть такая, действуем по обстоятельствам, да, может получиться, может не получиться. Ты это не поймешь, пока вот не окажешься там.
1: Не почувствуешь и не окажешься.
2: Это же даже не круизный туризм, это же экспедиционный, это анонсируется.
0: Часть людей были в Антарктиде, и они не понимали, говорят, там же тоже лед, а мы там вообще прекрасно, да, мы идем, все, в чем проблема-то? Типа, а здесь вот он лед, что вы не можете пройти, там же ведь еще...
2: Ледокол даже не пройдет какой-то, о чем там говорит.
0: Именно, вот, ну, нет понимания.
3: Да, да,
2: понимания нет, и у них тоже там мы слушаем идеи там, а почему аэролодку нельзя использовать? Да. Ну, вот на первой льдине на этой аэролодке будете сидеть, и все, ну, как, ну, нету понимания у людей, что вот, а почему у нас здесь на воздушной подушке судна нет? Ну, как, только вертолет поможет в таком случае, и то не всегда.
1: А это еще плюс полтора миллиончика сверху,
2: синепутевки, поэтому здесь, ну... Надо понимать же, да, куда вы едете. На примере, если я куда-то еду, да, я читаю информацию, я все почитаю, я посмотрю, что, как.
1: А вот это интересная история. Путешественники, которые здесь у нас заземляются в студии, мы тоже спрашиваем, готовитесь ли вы к тому месту, куда вы идете, куда вы едете, куда вы летите. И какая-то часть говорит, да, мы готовимся, мы знаем, что здесь возможно посмотреть, и прям вот, когда приезжаем, мы стараемся Стараемся посетить ту или иную локацию. Кто-то говорит, нет. Вот были ребята, они говорили, мы принципиально, когда куда-то едем, мы не готовимся, не знакомимся, но даже не смотрим в интернете ничего об этом месте. И вот во время высадки, во время там, прилета, прихода туда, мы начинаем действовать по обстоятельствам. Но здесь же другой вопрос, вопрос ожидания. Тогда должен отсутствовать.
3: И тогда ребята приезжают в кроссовочках, в легеньких, да, без зимней одежды.
2: Но здесь все обеспечено, здесь выдаются курточки теплые с пуховичками, там, в принципе, нормально. Обувь специально выдается на высадке, как бы нормально, в принципе. Ты можешь просто приехать в футболке и все.
3: И знаете, что хотел еще уточнить? Вот из этих людей 100, это все россияне были, все русскоязычные или были какие-то иностранные гости?
2: Все россияне, все россияне, все русские, да.
3: А подразумевает этот маршрут, что там могут быть какие-то иностранные гости?
2: Ну, конечно,
0: да.
3: И что тогда, как тогда вот с ними? Кто-то есть, кто будет им тоже проводить экскурсии на другом языке?
2: Все стаффы, они обладают, владеют английским языком, и поэтому будет без проблем, они будут переводить все высадки, экскурсии.
3: Там же
2: обслуживающий персонал,
3: персонал
2: в основном иностранцы все.
3: Иностранцы, да?
2: Да. Все иностранцы. Там часть есть русскоязычных, Кыргызстана, там,
1: Филиппинцы?
2: Филиппинцы, в основном филиппинцы, да, филиппинцы.
1: С Филиппин, вот у них тоже путешествие.
3: С экватора на Северный полюс.
1: Да, у команды.
2: Ну, они же все время ходят, мы даже вот с персоналом разговаривали, они там по 8, сколько он, 8?
0: 9 месяцев. Заключается как бы контракт, 9 месяцев, 3 это типа отдых, и далее, если контракт тебе заново предложат, то получается на следующий год они опять, потому что нет такого, что вот как раз один говорили, что их могут 100% они заново попадут на этот круиз, нет такого. На проходил когда конкурс на работу на этом катере в качестве команды 10 тысяч
2: заявок было.
0: Заявок
2: он
0: на...
2: выиграл. Ну, как он выиграл,
0: ну,
2: просто?
0: Человек, то есть, вот сказали, это будешь ты ее...
2: 6 языков он знает, да? Из Кыргызстана.
3: Вот. Ничего себе.
0: И он говорит, когда это... Ну, то есть, конкурс, я к тому, что конкурс большой, чтобы работать на этом судне, быть в числе этой команды.
1: Да, это я знаю. У меня приятельница работала на одном из таких судов, и там действительно были большие требования, большой конкурс и большие требования уже по месту работы. Там они едут работать, а не развлекаться. Это действительно так.
3: Были какие-то проблемы с морской болезнью у кого-нибудь?
0: Нет, как бы я ее очень хорошо, да, я ощущаю на себе, но здесь было комфортно, потому что просто море было спокойно.
2: Там стоят стабилизаторы же на корабле, стабилизаторы, которые они смягчают.
3: То есть его практически не качает, да?
2: так, легкое покачивание какое-то такое есть.
0: Незаметное и сильно нет такой прямо, что ты на себе
2: это ощущаешь. Ну, просто лучше, что мы не угадывали.
0: И да, они попадали.
1: Мне подходит.
3: Да, вот это действительно кайф, конечно, когда работают стабилизаторы, это ни с чем не сравнить. Здорово. Ну что ж, по-моему, здорово, что вы пришли к нам, рассказали. Мы как будто сами
1: побывали там краешком глаза. Каким образом это устроено.
3: Настя, вон там, где-то в километре, видишь белого медведя? Нет, а он есть.
2: На самом деле, близко были медведи на льдах, они сами подходили к кораблю вообще без проблем. Не боялись. Киты тоже рядом. Там.
0: Киты рядом. А моржи. Вчера как раз было лежбище моржей. То есть перед этим мы видели сначала одного на льдине, такой одиночка. А, когда было круизирование вокруг птичьих базаров, там было три.
2: Два. А больше было даже. Первый раз мы сразу моржей увидели.
0: И вот вчера, ну, порядка там, наверное, ну, тысячи особей.
2: В районе тысячи, наверное. Да. Ну, чуть, может, меньше.
3: Это на лежбище были?
2: Да, да. Лежбище. Здесь вот, как эта коса называется?
0: Вот,
3: русская кошка?
2: Нет.
0: Там стоит база.
2: Туристическая база.
0: Туристическая база.
2: На этой косе.
3: Нет.
2: 60 мили, 60 километров длину. Ну, недалеко здесь. Перед входом в бухта, как она.
3: Ну, слушай, надеюсь, это не мы, Маечкин, нет?
1: Ну, нет, вряд ли. Нет, да? Вряд ли, конечно.
2: Да, да, да.
3: А, Маечкин,
2: да,
3: наверное. Маечкин, да, да, да, да, там, да, там, да, тоже огромное лето.
1: Вот, там, далеко рядом.
3: Она 60, ну как, мы 4,5 часа.
0: Мы прошли 1500
2: миль.
0: Вот, поэтому она оказалась
2: рядом. Она рядом, да, в принципе.
3: В общем, это в районе Уилькаля, да?
2: Да, да, да.
3: Ну, что, здорово. Прям вам... Повезло, повезло. Даже если не высадились, но столько всего увидели.
0: Мы высадились это... и вот как раз вот вчера...
3: Нет, я имею в виду, что вообще, не высадились, да, на Врангеля, как бы, да, но зато,
2: ну,
3: сколько
2: даже
3: всего
2: на Колючин
3: увидели.
2: Не попали, не то что Врангель. Колючин там был забит, мы к нему подошли, там 16 миль до него было, ну, просто посмотрели его. Все, льды на самом деле паковые, вот эти старые льды, и даже ледокольная проводка, ну, очень сложно им ледоколу пройти, такие льды. Плюс это же все время ветер, какие-то течения, подвижки льда, его просто прессует куда-то, где-то. Понятно, если бы он был разрежен, там можно было пройти. И то мы трое суток по этим льдам ходили. Ну, судно, конечно, не такой ледокол, как Ленин, например.
1: Да, там у вас какие планы? Если осуществится высадка, вы с туристами высаживаетесь и потом обратно их везете?
3: Или
1: вы остаетесь там?
3: Там?
1: Да.
2: Нет-нет, мы обратно возвращаемся. Следующим круизом, конечно, мы будем высаживаться.
0: Хотим, да, остаться.
2: Когда пойдем на Хромове, мы останемся, потому что следующий Хромов там придет через 2 недели, и мы что-то хотя бы сделаем на острове.
3: А, то есть у вас будет 2 недели для поработать, да?
1: Две недели поработать.
2: Да, конечно, конечно, конечно. Вот это самое, это и угнетает, что мы идем, вроде бы как ты на работе, и с одной стороны и без дела. Как-то так, ну, хочется,
1: да,
2: же...
1: Вот мечты.
2: Да, хочется, даже, хочется что-то же сделать реально, а не вот, ну, такое.
0: Да, что ты понимаешь, что ты это, ты делаешь вклад вот именно в ту работу, где ты работаешь. Да. А здесь получается, да, вроде работаешь, а результата нет.
2: Ну, результат, конечно, есть,
0: нет,
2: люди все равно получили
0: люди,
2: информацию.
0: Да, получили,
2: там,
0: на самом деле, это просвещение, это тоже сувениры,
2: там,
0: большая, как бы, глава, которая и работа.
1: Поэтому... А что будет делать начальник отдела экологического просвещения непосредственно на острове, когда вы там останетесь? Кого вы будете просвещать?
0: И развитие познавательного туризма.
2: Объекты туристические смотреть, которые
0: чтобы
2: у нас
0: как
2: там
0: раз
2: есть.
0: Потом
1: рассказывать,
0: да, да,
1: о потому своих что ощущениях.
0: Вот сама только рассказываешь и говоришь то, что ты видел на фотографии.
2: Это одно, да. А когда побываешь, уже у тебя другие впечатления. Прикоснешься
0: к этому.
2: Другая там... Другие эмоциональные там.
3: Ребят, ну мы очень надеемся, что вы высадитесь туда и удастся поработать вам в этом сезоне. Огромное спасибо, что пришли, что рассказали. Мы прям действительно как будто сами чуть-чуть с вами поплавали, походили.
2: Походили, да.
1: Походили. Окунулись в эту атмосферу.
3: Да. Но напомним, да, кто у нас сегодня в гостях был. Это директор заповедника «Остров Врангеля» Николай Маковеев и начальник отдела экологического просвещения и развития экологического туризма острова Наталья Царевна. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам большое, что пришли.
2: Спасибо.
0: Спасибо
3: всем
0: вам.
3: И 7 футов под килем,
2: да,
3: вам.
2: Певеку привет.
4: Прямой эфир.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. Больше 118 тысяч домашних оленей перегоняют по летним маршрутам. В хозяйствах Чукотки полным ходом идет большая литовка. Как сообщили в правительстве региона, до середины августа бригады будут вести стада через пастбища, где животные смогут получать достаточно свежего корма и воды. Это один из самых сложных периодов для отрасли. Специалистам нужно следить за состоянием оленей и вовремя предотвращать распространение болезней. По словам исполняющего обязанности главы профильного департамента Александра Кудрявцева, от летнего выпаса зависит здоровье поголовья. Для работы в тундре бригады получили необходимую технику, горючее и продукты. Оленеводством в регионе занимаются 18 предприятий, среди них 4 фермерских хозяйства. 9 организаций разводят племенных оленей чукотской и эвенской пород. Чукотские села получили новую партию топлива и товаров. В Хатырке разгружают сразу 2 судна с углем. Как сообщил Владислав Кузнецов, третий угольщик этой навигации, капитан Якубович, прибыл на Чукотку. Сейчас он выгружает топливо на необорудованный берег Хатырки вместе с теплоходом «Лев Яшин». Еще один сухогруз Аркадий Чернышов работает в Мейны-Пыльгино. Северный завоз продолжается в другие населенные пункты округа. Танкеры «Антарес» и «Амалит» доставили 10 450 тонн дизельного топлива и бензина. Горючее получили «Конергина», «Сиреники», «Энмилен», «Мейны-Пыльгино», «Беринговский» и «Лаврентия». Почти 1900 тонн продуктов, товаров первой необходимости и промышленных грузов привез теплоход Никифор Бегичев. Он оставил 11 контейнеров в Хатырке и 13 в Мейны-Пыльгино. Еще 5 контейнеров доставят в Энмилен. В Певеке тем временем принимают генеральные грузы с нескольких судов. В горах Таджикистана на Памире ждет эвакуации российский турист. Мужчина сорвался и получил травмы. По данным МИР-24, его состояние стабильно. По словам члена Президиума Федерации спортивного туризма Алексея Никонорова, даже опытный спортсмен с большим стажем в туризме и серьезной подготовкой не застрахован от травм на сложной дистанции. Часто они зависят не только от квалификации, но и от природных факторов. В настоящее время группа находится на поляне Москвина на высоте 4200 метров над уровнем моря. Изначально пострадавшего должны были забрать на вертолете 20 июля, на что его друзья собрали 900 тысяч рублей. В Объединенных Арабских Эмиратах построят 2 терминала в обход острова Армуза. По данным портового оператора DP World, строительство будет проходить в несколько этапов и займет около 30 месяцев. Как говорится в заявлении компании, это позволит обеспечить прямые маршруты для мировой торговли без необходимости прохождения судов через Армузский пролив. Решение о расширении мощности принято на фоне ограничений судоходства в водной артерии из-за эскалации конфликта вокруг Ирана. Контейнерные перевозки через флагманский порт Джебель-Али были сокращены. Логистические компании Арабских Эмиратов и ближайших стран перешли на альтернативные маршруты, в том числе автомобильные и железнодорожные сети. И в завершении выпуска. Спустя 74 года в Атлантическом океане нашли затонувший самолет. Судно потерпело крушение в 1952 году у берегов Пуэрто-Рико. 2 июня на глубине около 600 метров были обнаружены его обломки. Информацию сообщил Фонд наследия авиации и морского транспорта. На борту находились 69 человек, 52 из которых погибли, а 17 удалось спасти. Причиной катастрофы стал отказ 2 двигателей. В Пуэрто-Рико катастрофа получила название «Трагедия Страстной Пятницы» и привела к значительным изменениям в авиационной безопасности. Основным было введение предполетного инструктажа для пассажиров. И пока на этом все. До встречи в следующем часе.

0: Тяжелая артиллерия или тряхнем стариной? Шоу главных редакторов.
1: Всем все еще доброго утра. 11:08 на часах, 23 июля. Вот я, Дмитрий Кувшинчиков.
2: Анастасия Лаврентьева.
1: В студии. Предложила Дмитрию отрефлексировать, что называется, только что прошедший эфир.
2: Так хочется.
1: Так хочется.
2: Куда-то вот пойти на яхте.
1: Знаешь, а у меня другое.
2: Куда глаза глядят.
1: Выйди и иди, куда глаза глядят. У меня другое. Я вот в очередной раз получаю подтверждение. Лучшей работы в мире. Лучшие гости в мире. Лучшие рассказы. Я понимаю реальность ситуации. Вряд ли я когда-нибудь отправлюсь в такой морской круиз за такие великие деньжищи к острову Врангеля или к любому другому острову. Но вот эти гости, которые к нам приходят в эфир, помогают нам ощутить, каково это. Немножечко, да, окунуться в эту атмосферу. Ну, просто счастье какое-то.
2: Есть абсолютно такая же вещь, но я все-таки лелею надежду, что когда-нибудь я смогу себе
1: позволить
2: этого.
1: У меня слишком много, да, планов на гипотетическое будущее. И, ну, честно говоря, не стоит круиз в этих планах. Хотя после того, как я услышала, что на корабле есть некие стабилизаторы, и что укачивать будет минимально или не будет вообще, мне прям больше улыбается.
2: А я после поездки в наш национальный парк Беринге, по плаванию с китами, я реально собирался поплыть в Антарктиду. Вот прям вот мы с друзьями на фоне этого вот путешествия, да, говорим, ну что, в Антарктиду в следующий раз махнем.
1: Да, ожидание и реальность. Ну и очередной раз подумать о том, какие не надо очаровываться, да, чтобы не разочаровываться. Я говорю как раз о невозможности высадки в связи с ледовой обстановкой и о том, как люди, очень многие, судя по рассказу, расстроились.
2: Да, ну мы-то, скорее всего, уже в этом смысле подготовлены.
1: Ну,
2: мы понимаем.
1: Я, в принципе, говорю о том событии, что, да, наверное, лучше готовиться и не сильно чего-то ожидать, чтобы потом не разочаровываться.
2: Это точно. Ну, а мы напоминаем, что сегодня 23 июля, сегодня Всемирный день китов и дельфинов. Мы еще в этом часе поговорим об этих замечательных животных. Мы проведем для вас небольшую игру, разыграем призы от Радио Пурга. Ну и...
1: Оставайтесь с нами.
2: Оставайтесь с нами.
3: И золото добывается веселее. Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Лавренте сегодня плюс 6, плюс 7, слабый дождь, свежий северный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Давление 752 миллиметра ртутного столба, сейчас плюс 6, ощущается как плюс 2.
2: В Певеке плюс 12, плюс 10, облачно с прояснениями, без осадков, слабый ветер, давление 760 миллиметров ртутного столба, сейчас плюс 10.
1: В Проведении от 9 до 12 градусов, облачно, но без осадков, слабый северо-восточный ветер, давление 751 миллиметр, сейчас плюс 11.
2: В Эквикиноте плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, к вечеру слабый дождь, ветер северный, давление 753 миллиметра ртутного столба, сейчас плюс 14.
1: В Билибино немного поменяли прогноз, 18-20 градусов тепла, ясно и без осадков, слабый северо-восточный ветер, давление 735 миллиметров, сейчас плюс 17.
2: В Беринговском плюс 12, плюс 15, небольшая облачность, свежий северный ветер с порывами до 12 метров в секунду, давление 757 миллиметров ртутного столба, сейчас 13 градусов.
1: В Анадыре сейчас плюс 14, солнечно.
2: Тропики.
1: Да, будет, воздух прогреется до 16 градусов тепла, без осадков, слабый северо-западный ветер, давление 752 миллиметра.
0: Живое радио Чукотки.

0: Обмани меня, если сможешь.
1: Ну что ж, настало время поиграть нам с вами. Напоминаю, что сегодня у нас день китов и дельфинов, и игра будет посвящена этим самым замечательным животным. У меня есть три факта о дельфинах. Два из них правдивые, один ложный. Слушайте внимательно и выбирайте тот, который ложный, и присылайте его, этот ответ, нам на Telegram или Макс по номеру 924-789-22-22. Первый, кто правильно ответит, получит от нас призы. Готовы, Настя, готова?
2: Ну, я-то готова, но я-то не играю.
1: Ну, ты потом за эфиром мне скажешь свой вариант, как думаешь?
2: Я сразу, ну хорошо, сразу скажу свой вариант. Зачем?
1: Нет, сразу не надо. Итак, вот какие факты. Первый. Белухи способны выражать эмоции при помощи мимики. Это единственные представители китообразных, которые могут улыбаться, нахмуриваться и так далее.
2: Если ботокс не сделают.
1: Это первый факт.
2: Я второй. Не белуха.
1: Второй факт. Дельфины чувствуют запахи. Их обонятельные рецепторы настолько сильно развиты, что они могут уловить запах любимой рыбы за несколько километров. И третий факт. Я смотрю, ты молчишь. Ты не рыба, ты не дельфин. Или молчишь, как рыба. И третий факт. Некоторые дельфины слепы от рождения. В азиатской реке Ганг живут уникальные индийские дельфины, которые слепы от рождения. Зато у них невероятно развит эхолокатор.
2: Итак, ты вот еще они... не закончил читать, уже начали приходить ответы.
1: Уже?
2: Да.
1: Обалдеть. Ну, мы послушаем песенку, вдруг эти ответы были неправильные.
2: Еще раз, какой нужно, что нужно написать нашим слушателям?
1: Неверный.
2: Неверный вариант из трех озвученных.
1: Да, 924-789-22-22.

0: Тема дня.
1: Ну что же, давайте повторим еще разочек вопросы, которые я вам задавал. Два предложения были правдой, одно неверно. Итак, первое предположение. Белухи способны выражать эмоции с помощью мимики. Второе. Дельфины чувствуют запахи. И третье. Некоторые дельфины слепы от рождения. Один из них неверный. Настя, кто у нас там?
2: И у нас, как я сказала, варианты ответов начали приходить еще во время чтения, еще когда ты не дочитал, а вдруг это был бы
1: что вопрос, происходит?
2: Вопрос с подвохом, но первой была Евгения, она сказала, что второй вариант.
1: То есть вариант, когда дельфины чувствуют запахи, это неверно. Это действительно так. Дельфины не чувствуют запахи. В их органах дыхания нет обонятельных рецепторов, но у них есть чувство вкуса. Они могут отличить сладкую пищу от соленой или горькой. И я очень рад за дельфинов в этом смысле.
2: А я очень рада за Евгению. И когда я поняла, что выиграла Евгения, она нам как раз вчера писала: а где аплодисменты победителю?
1: Евгения. Где аплодисменты? Вот они, они!
2: И продолжительные аплодисменты, Евгения, для вас.
1: Вы знаете, как получить призы. Мы вам еще отправим смс-чку на этот счет. Ну, а мы через песенку продолжим говорить о китах и дельфинах.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио Пурга.
1: Всем еще раз доброго дня. В студии Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков. Выбираем себя и работу на Радио Пурга, как это выбрал Зиверт.
2: Да, ну а мы хотим еще немного поговорить о дельфинах.
1: Опять поплакать?
2: Да, ну можно?
1: Ну, не знаю, нет, не знаю, нет.
2: Но придется. Дело в том, что на самом деле не так много песен, которые могут заставить меня плакать. А вот говорят, дельфины говорят, одна из них. И я думаю, что не я один такой. Когда готовился к этому эфиру, я вспомнил замечательный мультик из моего детства. Называется «Дельфины говорят». А, «Дельфин-девочка»,
1: «Девочка и дельфин».
2: Да, «Девочка и дельфин».

0: музыку Эдуарда Артемьева. И в мультфильме звучит песня, которую исполняет десятилетняя Оля Рождественская. Называется «Говорят, дельфины говорят». Я предлагаю сейчас ее послушать нам.
1: Есть история и про этот мультфильм в том числе. Его какое-то время в современной России не было, не было возможности нигде
0: посмотреть.
1: Его не было ни в каких-то архивах, его не было в цифре. Но тем не менее, вот сейчас уже его, слава богу, от цифровизации можно посмотреть. И я советую всем родителям показать эту простую и трогательную сказку своим детям, ведь так тренируется сердце. А сейчас мы послушаем Эдуарда Артемьева и Ольгу Рождественскую с песней «Говорят, дельфины говорят».

0: тяжелая артиллерия или тряхнем стариной. Шоу главных редакторов.
1: Трясут стариной и остальными частями тела. В этой студии Анастасия Лаврентьева и Дмитрий Кувшинчиков. Еще раз добрый день.
2: Всем привет.
1: Ну, я решила, чтобы справедливость восторжествовала, не только чтобы Дима помучил слушателей, но и я
2: помучу. Надо, чтобы Дима помучился.
1: Ну, Дима у нас высоко интеллектуально развит, так что я думаю, ты щелкнешь эти задачки, которые я тебе буду задавать.
2: Давай, интересно.
1: Мы с Димой поиграем в «Правда или миф». Практически такие же условия, как и в предыдущей игре. Я говорю утверждение, и нужно сказать, правда это или миф. Играет Дима.
2: Хорошо.
1: Он получит приз от Радио Пурга в случае выигрыша. Итак, первый вопрос. Дельфины — это рыбы. Правда или миф?
2: Миф.
1: Потому что дельфины — это млекопитающие. Они дышат легкими и кормят детенышей молоком.
2: Они еще и тепленькие, когда их трогаешь.
1: Да?
2: Ну, да, они тепленькие.
1: Я не помню, я трогала дельфина, я не помню, какой он на ощупь. У меня от восторга, нужно повторить, у меня от восторга все органы чувств притупились. Следующий вопрос. Киты могут не спать целый месяц во время миграции. Правда или миф?
2: Слушай, я думаю, что правда, вот насчет месяца не знаю, но долго точно могут не спать, потому что у них есть такая особенность, когда они спят половинками мозга.
1: Да, именно. Но в целом это миф. Они действительно не спят подолгу, но не месяц. Они спят по 10-15 минут за раз. Так сказать, вздремливая. Есть такое слово? На плаву, чтобы не утонуть, так как
2: и не забыть подышать.
1: Дыхание — это сознательный процесс. Они действительно меняют половину мозга. Молодец! Следующий вопрос. Дельфины издают звуки, чтобы общаться и охотиться, используя эхолокацию.
2: Да, конечно.
1: Ну, мы об этом сегодня поговорили. У китов есть уши, как у людей, и они ими хлопают. Правда или миф? Ну, не прохлопают про уши.
2: Наверное, миф.
1: Миф. Наружных ушей у них нет, чтобы не создавать сопротивление в воде, но у них есть крошечные костные слуховые проходы, спрятанные внутри черепа. Слух у них идеальный, просто ушей мы не видим.
2: Здорово.
1: Следующий вопрос. Дельфины — единственные морские млекопитающие, которые рожают детеныша хвостом вперед, чтобы он не захлебнулся. Правда или миф?
2: Это правда, да. Я тоже недавно об этом читал, потому что дельфиненок может не дышать только несколько минут.
1: Внимание,
2: а процесс
1: вопрос.
2: Родов может быть.
1: Внимание, вопрос. Дельфины — единственные морские млекопитающие, которые рожают детеныша хвостом вперед. То есть здесь есть утверждение в том, что дельфины рождают детеныша хвостом вперед, и объяснение у тебя правильное, но вопрос звучит, единственные или нет?
2: Но дельфины
1: морские
2: и киты? Дельфины,
1: да.
2: И киты?
1: Да.
2: Я думаю, да.
1: Все китообразные рождают детеныша хвостом вперед, чтобы он не утонул во время родов.
2: Ну, я говорю, дельфины, да. Киты, да, все правильно.
1: Да. Следующий вопрос. Голубой кит – самое громкое животное на Земле. Его звуки слышны за сотни километров. Правда или миф?
2: Правда.
1: Правда. Их песни достигают 188 децибел. Это громче реактивного двигателя. Представляешь? У меня мурашки. Весь день мурашек просто. Хватит остановить это поползновение на мое
2: это
1: тело.
2: Это же здорово.
1: Ну, конечно, здорово. Следующий вопрос. Он очень интересный. Дельфины умеют узнавать себя в зеркале, как шимпанзе и люди. Правда это или миф?
2: Правда, я в одной из своих программ недавно рассказывал как раз об этом эксперименте. Там, по-моему, белухи принимали участие, им рисовали на теле всякие крестики и ставили в аквариуме зеркало. Они смотрели на себя и даже пытались там любоваться этим.
1: Делают, следующий вопрос, делают ли селфи дельфины перед зеркалом? Как я.
2: Это вопрос такой?
1: Да, ну, это, конечно же, шуточный вопрос. Следующий вопрос печальный, но такой серьезный. Если кит выбросился на берег, его можно спасти, просто поливая водой из ведра. Правда это или миф?
2: Наверное, помочь можно, но вот дальше, как его спустить потом в воду, вот это будет вопрос.
1: Вот на самом деле я только, ну, когда готовилась к этой игре, узнала эту информацию. Это миф, это одна из самых опасных ошибок. Поливание водой не поможет, Нет, это нужно делать, но это не единственный вариант. Оно не поможет, если не поддерживать тело. Собственный вес кита до 150 тонн без поддержки воды разрушает его внутренние органы. Угу. Спасатели должны переворачивать его на живот и поддерживать специальными подушками, иначе он задохнется от этого. Вот, да. Не дай бог встретить такую ситуацию в природе, оказаться в такой ситуации. А они существуют, эти ситуации. Вот это очень даже полезное знание. Ну что ж, не будем задерживаться долго. У меня много вопросов, но вот такой вопрос. У дельфинов язык настолько длинный, что они могут им шевелить во рту.
2: Ну, наверное, они могут им шевелить. Нет, они не то, что могут, они это и делают, потому что собрать весь криль, который они нацепили на свой китовый ус, как раз помогает им их огромный язык.
1: Про дельфинов была речь, у них практически нет языка, да, в нашем понимании он очень маленький и сросся с нижней челюстью, чтобы не мешать прохождению воды и рыбы в глотку. Ну, ладно, не буду ставить тебе двойку, потому что ты неправильно понял вопрос.
2: Да, ой. Дельфины, я знаю точно, что они не жуют. Они рыбу заглатывают целиком.
1: Да, как баклана. Как мама мне говорила, да что ты говоришь, как баклан эту еду заглатываешь. И последний вопрос. Стая дельфинов может спасти тонущего человека просто потому, что они добрые. Правда это или миф?
2: Очень много разных, мне кажется, здесь есть трактований. Говорят, что не поэтому они спасают, не потому что они добрые, а потому что любопытные и потому что мы не знаем других историй, когда люди гибнут.
1: С биологической точки зрения дельфины не знают, что человек не умеет плавать. Они принимают его за собрата из-за формы тела и инстинктивно выталкивают к поверхности, чтобы он мог вздохнуть. Угу. Да, это инстинкт помощи стаи, а не альтруизм к людям. Ну, нам-то какая разница, помогают-то и помогают. Вот так вот, такая замечательная...
2: Трогательная,
1: очень небольшая викторина.
2: Спасибо тебе за такую викторину.
1: Пожалуйста.
0: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп, это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Чилад и Фугара с композицией «Среди счастливых людей» только что на волнах радио «Пурга». Вот как ты думаешь, Дима, мы с тобой среди счастливых людей? Ну вот я, у меня есть ощущение, что ты счастлив.
1: Мне кажется, я среди счастливых китов и дельфинов сегодня нахожусь.
0: Машу хвостом, как русалка, и среди одной русалки. Ну что ж, я желаю всем хорошей компании, какого бы виду человеческих или нечеловеческих существ относились ваши компаньоны.
1: Абсолютно точно. Будьте счастливы, создавайте себе хорошее настроение, а если не получается самим, то слушайте радио «Пурга», и мы обязательно в этом вам поможем.
0: Постараемся изо всех сил. А пока летим, бежим. До встречи завтра.
1: Пока-пока, до завтра.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету, спичку, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Новинская. Здравствуйте. 24 экипажа примут участие в гонке «Берингия». В Чукотском районе завершилась подготовка списка участников морской регаты на кожаных байдарах. Заплывы пройдут с 24 по 27 июля в селе Лорино. Как сообщили в администрации, на старт выйдут команды из Чукотского района и Провиденского муниципального округа. За победу будут бороться мужские, женские и молодежные экипажи из 5 населенных пунктов Чукотки – Лорино, Лаврентия, Уэлена, Генрикенота и Нового Чаплина. В каждой байдаре разместятся 7 гребцов. Отдельной частью программы станет семейный заплыв. В нем примут участие 4 лоринские команды в составе из 2 взрослых и 5 детей. Нынешняя «Берингия» станет 32-й по счету. Напомню, первые состязания провели в 1992 году. Тогда гребцы прошли маршрут от острова Ратманово до села Уэлен. Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота впервые посетил Эгвикенот. Артисты прилетели в поселок из Владивостока. Творческий коллектив поздравил жителей с 80-летием населенного пункта и 330-летием военно-морского флота. Об этом сообщили в окружном правительстве. Визит прошел при поддержке заместителя командующего ТОВ контр-адмирала Дмитрия Артемова. Артисты дали концерт на центральной площади. Затем с аншлагом выступили в Доме культуры Эгвикенота. Ансамбль представил программу «330 лет под Андреевским флагом». Вокалист Евгений Глускер